0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком плюс, в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком плюс, в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкали Хьюгел, Имейл Энджел и Ультра Нейт. I'm moving to the sun. Под номером 2 располагались Бибер Экса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Ну и первое место у The Bauza – Magnetic. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком «плюс», в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт n.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
3: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус ФМ.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Так, ребят, знаете, чему я хочу в первую очередь уделить это утро?
2: Давай.
1: Все поздравляли с Днем Учителя в пятницу, угу. Да? Но я как сын, который 25 лет своей жизни поздравляю свою маму с этим прекрасным праздником, знаю, что в пятницу поздравлять нельзя. Надо поздравлять в воскресенье, потому что в воскресенье официальный ага. День Учителя, да. Об этом мало кто знает, все в пятницу такие поздравляем да. И ушли. Не-а-а-а-а. Ни в коем случае. Вот запоминайте, со следующего года, все воскресенье, ну и понедельник, конечно же, очень хочется уточнить, что спасибо огромное всем учителям за то, что они вот так вот сильно стараются, за то, что они даже из меня сделали человека, это очень и очень важно.
2: Паша, ты представь себе, если дети из школ, там из колледжа начнут приходить к учителям в воскресенье и поздравлять их.
3: Нормально.
2: Первый день учебы.
3: Где минусы?
2: Это будет жесть.
3: Где минусы?
2: Учитель устал после первой недели учебы, хочет отдохнуть на выходных, и все дети такие толпой к нему. Поздравляем!
3: А я думаю, что с таким большим днем можно и в пятницу, и в воскресенье, и еще в понедельник с прошедшим. Всех, кого не поздравил.
1: Согласился. Также в понедельник можно делать погромче Радиус FM. Это Пробудители, 7 утра в Беларуси. Ребячки, мы начинаем нашу утреннюю миссию и новую неделю.
2: И начнем этот час с Астролайфа. Это твой гороскоп для сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: Ну а сразу после гороскопа продолжим поднимать тебе настроение, улыбнуло, мемы и шутки из интернета.
1: Потом, пока ты спал, расскажем, из-за чего в Индии случилась массовая драка около ресторана. Причина вас удивит.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу о проблеме ожирения в Беларуси и как бег влияет на мозг.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: До конца года Александр Лукашенко должен дать комплексную оценку развитию электротранспорта в Беларуси. Для этого белорусский лидер

0: Лидер лично знакомится с работой крупных промышленных предприятий, рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. Помимо этого, Александр Лукашенко намерен детально изучить прогресс по увеличению внутреннего потребления электроэнергии. К слову, спрос на белорусский электротранспорт открывает масштабные экспортные перспективы, поэтому оценка будет всесторонней. В Минской области началась подача отопления. Сразу подключают социальные объекты, затем жилые дома, а после – производственные здания. Как сообщил представитель Минобласполкома Сергей Крупенько, подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду завершена, так что зима не застанет белорусов врасплох. В Беларуси пересматривают отношение к ожирению. По данным исследований, проведенных по методологии ВОЗ, 25% взрослого населения страны страдают ожирением. Планируется ввести понятие доклинического и клинического ожирения, чтобы сместить фокус с внешности на здоровье. В будущем врачи хотят перейти к схеме диагностика, стадирование, индивидуальная цель, персонализированная терапия, профилактика осложнений, долгосрочное поддержание результата. Дональд Трамп объявил о создании новой структуры сил суперинтеллекта. Она будет координировать работу федерального правительства, а также взаимодействовать с потребителями и различными организациями. Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в официальных документах вместо искусственного интеллекта должен использоваться термин «суперинтеллект». Якобы это лучше отражает преобразующий характер технологий и их перспективы для американского народа. Японские нейробиологи выяснили, что всего 10 минут очень медленного бега улучшают настроение и концентрацию. В эксперименте участвовали 24 здоровых молодых человека. В разные дни они либо 10 минут спокойно сидели на беговой дорожке, либо бежали с очень низкой интенсивностью. Оказалось, что после медленного бега люди чувствовали себя энергичнее и быстрее справлялись с заданиями. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 14-16. В Бресте 16-18 со знаком плюс, в Гомеле 17-19 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и настало время звездной инструкции. Открываем первую страницу, там наши знаки, сейчас про ребят расскажем, а потом и про твой день тоже.
2: Я сегодня буду терпилой. Короче, буду терпеть вас и других вот этих вот людей, которые меня окружают.
3: Это ты нас будешь терпеть,
1: да? В слове получать удовольствие 12 ошибок сделать. Прекращай, Паш, у тебя что?
3: Я даю голове сегодня отдохнуть. Ничего нового.
2: Все аккуратненько. Расплетешь свой хвостик, короче.
1: Да, а у меня режим нервосбережения. Ну, по крайней мере, так советуют мне звезды. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вокруг будет слишком много эмоций и драматизма. Поэтому держитесь подальше от чужих разборок, нервы вам еще пригодятся.
1: Это точно, тельцы. Позвольте себе действовать по велению чувств. Причем не обязательно, только собственных. Иногда полезно просто поддаться чужому настроению.
3: А близнецам сегодня повезет. Главное вовремя заметить, в чем именно. Удача не всегда приходит с фанфарами.
2: Раки, смотрите на происходящее с оптимизмом. Даже если кажется, что хуже уже не некуда, всегда можно найти повод сказать себе, зато могло быть хуже.
1: Неплохо. Львы, сегодня лучше проявить терпение и не показывать человеку все, что вы о нем думаете. Искренность хороша не всегда, иногда она просто создает лишние проблемы.
3: Девы, не начинайте сегодня ничего нового. Лучше займитесь домашними делами, а голове дайте возможность спокойно отдохнуть.
2: Весы, энергии будет достаточно для серьезных, внимания, не отношений, а начинаний. Если глобальные планы пока не привлекают, просто разберитесь сразу с несколькими мелкими делами.
1: Скорпионы, вас сегодня будет особенно тянуть к воде. Наслаждайтесь этой страстью, но не забывайте о безопасности.
3: Стрельцы, если предстоит выбор, не останавливайтесь на первом подходящем варианте. Самое интересное может обнаружиться именно там, куда вы сначала даже не посмотрели.
2: Козероги, сегодня особенно пригодится интуиция. Если ваша вдруг возьмет выходной, доверьтесь чутью кого-нибудь из близких.
1: Водолеи, сегодня вас может удивлять буквально все. Не стесняйтесь задавать вопросы и узнавать что-то новое.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня удачно соединяются спокойствие и энергия, поэтому вы будете одинаково эффективны и в одиночку, и в команде.
2: А наша утренняя команда подготовила тебе много крутых шуток, улыбнула. Расскажем их через парочку минут.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7:19 в стране. Это Радиус FM. Это Пробудители. И мы готовы создавать по-настоящему легкое позитивное настроение. Мемы и шутки. Лови.
2: Пап, я посижу за компом. Конечно, только не включай.
1: Это мой батя. Да, у меня вот такая, надо представить. Парень и девушка лежат в постели, значит. Девушка говорит, ну, после такого ты обязан жениться. Парень отвечает, да ты не волнуйся, я уже женат.
3: Хорошо, а у меня шутка про Васю.
1: Да.
3: С возрастом человек перестает быть гибким, он становится несгибаемым.
1: О! Хотя я запомнил только слово «с возрастом». Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем, из-за чего в Индии случилась массовая драка около ресторана. Причина удивит.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:25 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И мы готовы рассказать, из-за чего в Индии случилась массовая драка около ресторана. Ну, причина вас удивит.
0: Пока ты спал.
2: Значит, Индия, полиция до сих пор расследует дело о нарушении общественного порядка, потому что пострадало там 4 человека, слава богу, все живы, да, там травмы связаны исключительно со здоровьем, ну, те травмы, которые можно получить в драке.
1: Можно небольшое уточнение? Хапура, штат Уттар-Прадеш, вот в Индии, да.
2: Ну, решил
3: скороговорочку с утра.
1: Важно кому-то, да.
2: Если нужно проверить мужа, который после корпоратива вернулся, вот дай ему почитать штат Уттар-Прадеш, если справился, можно не бить. Так вот, из-за чего драка случилась? Угу. Ну, из-за чего можно? Ну, кто-то кому-то нахамил. Да, банально, да, ситуация. Кто-то кого-то
1: ущипнул.
2: К девушке пристал. Но нет, из-за индийского соуса началась драка.
1: Боже мой.
2: Из-за индийского соуса. Несколько посетителей ожидали, что им подадут зеленый чатни. Чатни соус такой.
1: Да,
2: зеленый чатни. А получили сладкий тамариндовый.
1: Ужас.
2: Ты представляешь?
1: Ужас.
2: И вот, естественно, те четверо, которые ждали зеленые чатни, а получили тамариндовый, встали и по тамаринде дали... Вначале официанту, потом добрались до владельца ресторана, и я вот новость читаю, думаю, ну хоть кто-то сейчас из-за столов, там, из других посетителей встанет, заступится за хозяина, ну потому что его все встали и навалились на хозяина. И вот из-за этого началась массовая драка. Кто начал какие-то палки брать, кто начал использовать ремни со штанов в качестве оружия, понимаешь, то есть половина вот этих дерущихся уже к концу драки были без штанов, ну потому что штаны поспадали просто без ремней. Ну вот такая вот история.
3: Я теперь хочу попробовать этот зеленый чатни. Это ради чего люди устроили драку, понимаете? Теперь вот хочется.
2: Каждый из вас хоть раз в жизни ж видел видосы, как в Индии готовят?
3: Да.
2: Я вообще не понимаю, как за это можно драться.
1: А я вам хочу сказать, что вот моей Хелене бы очень понравилось. Вот она настолько любит все
3: драки
1: в ресторанах, что если бы вот она была на вот этой тусовке...
3: Она такая, куча мала!
1: Она бы первая, кто такая. Ну, кто принес неправильный соус?
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. 7 утра, 34 минуты в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM пробудили себя, и вот да. уже начинают пробуждать тебя. Кофа. Можно я буду говорить кофа? Мне очень нравится.
2: Говори, мы тебе разрешаем.
1: Кофа заварен, да, ванна может набираться, если ты живешь как в американском фильме, да, если нет, то ты опаздываешь, да, и подкрашиваешь левой рукой правый глаз, да, и в одной туфельке уже пытаешься выбежать из дома. В любом случае, твоя неделя начнется чудесно, потому что ты делаешь погромче Радиус FM, а нам есть что тебе рассказать.
3: В ближайшие 30 минуток с удовольствием сыграем в «Зверопой». Милый трек в исполнении брата нашего меньшего ждет тебя. Узнаешь, что за трек, подарок твой.
2: А потом крутые шутки, мемы, все, что поднимет твое настроение, улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, можно ли добраться до работы вовремя.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения только на участке дороги по улице Максима Горецкого от улицы Мазурова до Янковского. Время проезда здесь 6 минут. Желаю хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 14-16. В Бресте 16-18 со знаком плюс, в Гомеле 17-19. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7.41 в стране. Привет, это Радиус FM. И через 5 минут мы сыграем нашу игру «Зверопой». Тебя ждет пушистый кавер в исполнении братьев наших меньших. Поймешь по мелодии, что за трек, тогда подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай на наш сайт radiusfm.by. Внизу находи маленькую форму участника наших игр, заполняй ее, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
3: А подарок у нас какой вкусный. Да. Слюньку подобрала свою маленькую. Это сертификат на 50 рублей от компании «Неос». Суши.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7.45 в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
2: Тебя ждет пушистый кавер. Что это значит? Это значит, что какие-то милые животные, и не обязательно милые, записали тебе небольшой кавер на какую-то очень популярную песню, которая постоянно звучит на нашем радио. Твоя задача – просто отгадать ее и получить очень классный, вкусненький подарок.
3: И сегодня с нами будет играть Татьяна. Танюш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как там твое утро? Чем занята? Рассказывай.
4: Мы на подъезде к работе.
5: Молодцы. А кто мы? Как мужа зовут?
4: Александр.
5: Саня, привет!
6: Привет, привет.
3: Отлично. Ну, такая вот группа поддержки. Вдвоем оно как-то всегда приятней. Слушать четыре уха лучше, чем два. Вы готовы?
4: Да.
5: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.
3: Ну что? Татьяна и Александр, как вам наш мяу-мяу-мяу-мяу?
2: Это Вася лично мяукал.
3: Сегодня в душе, да?
2: Да.
3: Что скажете?
4: Не знаю, это, наверное, не лето.
3: Что за песня?
5: Так.
4: А песня знакомая, но...
3: Ну, можете наговорить, можете напеть. Ну, чтобы мы просто понимали, что вы понимаете.
4: Без понятия, да.
5: Ну, Тань, попробуй раскрути. Ты начала уже, давай.
6: Любимка уже.
4: Нет, это нелюбимка.
5: Это нелюбимка. А что это? Итак, думай. Три.
4: Думай. Может, время постреляем?
5: Это любимка. Думай. Два. Думай. Один.
3: И...
4: Нет, не знаю.
5: Сейчас послушаешь и узнаешь. Самая верная девочка. Ты верно поступишь. Не лето, Майами и Леш Свик. Не вспоминай.
3: Да, больше не ищи меня, больше не
5: ты
3: звони.
5: Ты знаешь эту песню. Ну, была близка. Да.
2: Да, не расстраивайся в любом случае. А, наш подарочек, сертификат на 50 рублей от Нео-суши, Таня, к сожалению, не получает. Но Нео-суши – это невероятно щедрые роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы и никакой экономии на вкусе. Сеты от 45 рублей, а по промокоду «Радиус» скидка 10%. Заказывай с доставкой по Минску на Нео-суши Бай или по короткому номеру 7459.
3: Ну а через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на «Радиус FM».

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.50 в стране, это Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас мы продолжим поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Давай, Анют, я думаю, что ты начнешь.
3: Давай. Мало кто знает, что сильно нагрешившие в жизни блондинки после смерти попадают на механико-математический факультет.
1: Тяжело. А у меня такая, смотри, мифологическая. В древнем Египте была богиня ревности, и звали ее «Ты там с кем?».
2: Нормально. Представьте, картина. Пинбол. Понимаете, что такое пинбол?
3: Да, конечно.
2: И тут у меня кончаются патроны. Я достаю кисточку и в рукопашную.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 7 утра, 59 минут в белорусской столице. И, ребят, вот хочется какого-то быстрого экспромта. Вась, да, пожалуйста, песню про осень какую-нибудь. Так вот,
2: ну, Можно я? Что такое осень? Это небо.
1: Услышано. Очень хорошо. Нет, детство было, конечно, тяжелое у человечка. Но как есть. Видите, ребят, очень хочется вспомнить какую-то песенку про осень.
3: Осень, лес остыл и листья сбросил.
1: Вот она. Она есть. Ребят, это пробудители на Радиус FM. Осень листики сбрасывает, а мы поднимаем тебе настроение. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Ну, из чего, конечно, надо начинать утро понедельника. Это улыбнуло мемы и шутки из интернета, чтобы поднять тебе настроение на целый день.
3: Многие, конечно, у кого утро было тяжелым, сейчас с тобой поспали.
1: А потом скорость звука. Главный подарок недели – аэрогриль.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там нового в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, почему стоит выбирать кофе без кофеина и вакцинации в нашей стране.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Физическим лицам в Беларуси осталось немного времени, чтобы рассчитаться с имущественными налогами. Заплатить нужно не позднее 16 ноября. Всего в стране более 3,5 миллионов плательщиков таких налогов. С августа люди должны были получить единые бумажные или электронные извещения, где собраны все суммы. Оплатить можно через мобильный банкинг, на почте или в кассе банка. Если опоздать, начнет расти пеня, а налоговая сможет взыскать долг принудительно. В стране началась кампания по вакцинации против гриппа. В этом сезоне сделали ставку на выездной формат. Медицинские бригады готовы приезжать прямо на предприятие, независимо от формы собственности, чтобы сотрудники могли сделать прививку без похода в поликлинику и отрыва от работы. Кроме того, выездная вакцинация предусмотрена для пожилых и маломобильных людей. Доступны как бесплатные, так и платные прививки. Белпочта представила новый сервис «Баланс» для отправителей посылок с наложенным платежом. Теперь не обязательно идти в отделение, чтобы получить деньги за отправление. При оформлении посылки можно выбрать, как получить платеж – наличными в отделении или автоматическим зачислением на баланс. С баланса средства можно мгновенно перевести на карту любого белорусского банка. Чтобы подключить сервис, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении.

0: обслуживание, а затем один раз прийти в любое отделение с паспортом. Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников. Сегодня более 400 школ не возобновят очные занятия. Министр образования Эдуард Жефре сообщил, что занятия в школах были приостановлены 2 октября. Где-то нанесен серьезный материальный ущерб, где-то невозможно обеспечить безопасность из-за нападений на сотрудников. Протесты начались на прошлой неделе и охватили всю страну. Школьники требуют улучшить условия учебы, сократить перегруженное расписание и решить проблему нехватки учителей. Ирландские ученые выяснили, что кофе без кофеина заметно улучшает память. Тем временем обычный кофе такого эффекта не дает. В исследовании участвовал 31 человек. Сначала они на 2 недели отказались от кофе, затем 3 недели пили по 4 порции. Никто не знал, где кофеин есть, а где нет. Кофе с кофеином уменьшал тревожность и улучшал внимание. А вот высокие результаты в тестах на память получили именно те, кто пил декаф. И последнее. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 14-16 со знаком плюс. В Бресте 16-18, в Гомеле от 17 до 19 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус FM. Пробудите.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас будем озвучивать для тебя мемы и шутки из интернета.
2: Если вам очень плохо, очень-очень сильно крепко обнимите кота. Теперь плохо не только вам, но и коту.
1: Как будто бы стало легче. Так, у меня такая, начальник. Ты что, совсем дурак? Ты на этой неделе опоздал ровно 5 раз. Ты хоть знаешь, что это значит? Подчиненный. Да, знаю, сегодня пятница.
3: Милый, хочешь, я подарю тебе свое сердце? Ты мне нервы верни.
2: А сердце мы как-нибудь решим.
1: Парочку минут у нас скорость звука. Наконец-то главный подарок недели у нас обновился. Аэрогриль. Кому-то да обязательно достанется. Не пропусти.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в стране. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы начинаем разыгрывать, ну, я бы даже сказал, масштабные подарки. Через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Правила вернулись все на свое место. Участнику на этой неделе нужно сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, там, понимаю, больше шансов на победу. Будет от 1 до 5 секунд. И главный подарок недели у нас — это аэрогриль.
3: Ну, а чтобы стать участником скорости звука, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта заполняй коротенькую форму, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, кропка бай.
3: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:20 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Правила вернулись, но и подарки у нас какие? Крутые, вот какие. Участнику нужно сделать ставку. За сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. То есть 1 секунда 5 баллов, 5 секунд 1 балл. Решение остается за участниками.
4: И сегодня как раз-таки с нами играет и он, и она. Вот так. Слава и Марина сегодня играют, добираются, видимо, ребят, вместе до работы. Привет вам, доброе утро.
5: Доброе-доброе.
6: Доброе утро.
4: Что вы там, едете или уже приехали?
5: Остановились.
3: Молодцы!
4: Это правильный ответ. Все, приемники выключаем, потому что это будет только мешать. Можно телефон на громкую сделать, и все будет по кайфу. А сколько секунд будем выбирать?
5: 2 секунды.
4: О, ничего так, с утра
2: пораньше. Заявочка.
4: Да, 4 балла в случае успеха вы заработаете и очень большие шансы заполучить аэрогриль в конце этой недели. Мы желаем вам удачи, послушать можно только один раз, так что будьте внимательны.
2: Готовы?
5: Да.
2: Итак, ребят, внимательно, ваши 2 секунды.
3: Тяжело, тяжело.
6: Зиверт, после меня.
4: Давай проверять.
2: Ну, давай.
7: После меня, что останется, не потерять. Этот город забыл имена. Будет радуга после дождя.
4: Марина,
2: ну вот они, аплодисменты.
4: Марина, просто объясни мне, как.
2: Как ты это сделала?
6: Я эту песню люблю, поэтому я ее сразу почти узнала.
4: Мы с Пашей, Саней закатим глаза, потому что думали, ну все, это невозможно.
2: Да, а ты знала, знаешь вообще, с кем Зиверт исполняет эту песню?
6: Раньше
2: этого парня называли в Беларуси Кирилл Гуд, но сейчас он популярный артист и автор треков.
6: Это Лирик.
2: Да, это Кирилл Лирик. Ребят, еще раз вам аплодисменты. 4 балла.
4: 4 балла.
2: Понедельник.
4: Это,
2: ну вау.
4: Легендарно. Это серьезная заявочка на победу. Так что спасибо вам за то, что с нами поиграли. Через пару минут в нашем эфире расскажем о дорожной обстановке. Никуда не убегай.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. С хорошим настроением мы врываемся в твой понедельник, 8:27 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM, и дальше только круче.
3: В ближайшие 30 минуток сыграем вне и мне. Тут два голосовых сообщения уже заряжены, осталось только угадать, где какое.
4: А потом улыбнула, мемы, шутки, все, что поднимет тебе настроение.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет, тебе рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска затруднено. Небольшие пробки по проспекту Дзержинского от МКАДа до улицы Любимова. Время проезда 14 минут. А также по улице Максима Горецкого от улицы Мазурова до Шаранговича. Время проезда 11 минут. Желаю хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 14-16. В Бресте от 16 до 18 со знаком плюс, в Гомеле 17-19 выше нуля. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.34 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Делай погромче, потому что через 5 минут наш интерактив не и мне тут.
3: Если хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в наш Телеграм. Да-да, важно, в Телеграм Радиус FM. Находи самый последний пост, связанный с нашей игрой «Не и мне тут». И в комментариях оставляй все, что угодно. Главное, чтобы мы увидели твой номер телефона.
4: А победитель получит очень милый, максимально осенний подарок. Это брендированный зонтик.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
8: У меня 90-60-90.
9: Зато у меня 120-80.
10: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимит.
11: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Участник услышит два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Только разница между ними все-таки есть. Одно записал живой человек, второе создал нам искусственный интеллект. Задача участника – отличить, где какое, и получить подарок. Если он не отличит, то подарок получает тот человек, кто записал нам голосовое.
2: Сегодня с нами играет Виталий. Виталик, доброе утро, привет тебе. Виталик.
1: Виталя, привет. Так, ну Виталик должен быть с нами на связи, не знаю почему. Ребят...
2: Виталик!
3: Уснул!
1: Давайте, смотрите, у нас буквально еще минутка. Я думаю, что если Виталик не ответит, то мы считаем техническое...
2: Техническое поражение, и, соответственно, пока мы не будем говорить, кто победит,
1: да,
2: потому что мы раскроем абсолютно все наши
1: карты. Да, на самом деле очень интересно, и я предлагаю, вот Аня, например, не знает, я предлагаю, чтобы Аня даже, может, попробовала отгадать, кто где, просто ради галочки.
3: Давай.
1: Ну, смотрите, раз уж Виталик, все, последний контрольный, не отвечает нам, увы и ах, может, его остановила ГАИ, не знаю.
3: А если я отгадаю, я получу подарок?
2: Нет.
1: Но послушать будет интересно. Вот послушай первое.
4: Ошибочка вышла.
1: И второе.
5: Ошибочка вышла.
3: Ну, мне кажется, очевидно, что второе — это человек. Потому что первое вообще очень плохо сгенерированное ишко.
2: То есть ты думаешь, мужской голос — это живой человек?
3: Это живой человек, 100%.
2: Ну все, тогда здороваемся с автором, и все становится на свои места. Автор, доброе утро, привет тебе.
6: Доброе утро.
1: А вот аплодисменты автору.
3: Я не додумалась посмотреть, что у нас сценарий девочка.
1: Вероничка, благодаря такой детской наивности, понимаешь, нашей соведущей Анюты, ты забираешь сегодня подарок. Это брендированный зонт от Радиус FM. Мы тебя поздравляем, оставайся на линии, расскажем, как забрать твой подарок.
2: Ну а для всех остальных напоминаем, через пару минут у нас улыбнула очередная порция мемов и шуток из интернета специально для тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
8: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.

0: Молото.бай.
1: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 46 минут на Радиус FM, и прямо сейчас мы поделимся с тобой свежим зарядом всего самого смешного из интернета.
2: Эх, чуден, однако, русский язык. Вроде бы синонимы, а какая огромная разница между людьми близкими и людьми недалекими.
1: Ребят, как вы думаете, как называется индийское кино без песен и танцев?
3: Обычное кино.
1: Документалка.
3: Хорошо. Получила от мужа смс. Блинчики зачерствели. Смог съесть лишь две штуки. Вот сижу и думаю, сказать, что купила одноразовые тарелки с рисунком блинов, или лучше не надо?
2: Потом интереснее будет.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот знаете, что единственное обидное в этой осени?
2: Ну-ка.
1: Я безумно сильно люблю собирать грибы. И вот уже на следующих выходных мы поедем ко мне на родину, но моя мама съездила на разведку и сказала: Паша, будешь только ноги топтать, вот оно тебе надо.
2: А тебе с Пашиной женой, ой, с Пасиной женой не понравилось по грибы ездить в 6 утра?
1: Я не знаю, я не съездил просто. Надо все-таки было рискнуть, да? Ребят, 9 утра в Беларуси, привет тебе, это Пробудители на Радио СФМ, и давайте расскажем о планах на будущее.
2: И начнем мы этот прекрасный, великолепный, волшебный час нашего любимого Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: Ну а в понедельник утром особенно сильно хочется чего-то такого вот легкого, непринужденного. Их есть у нас мемы и шутки из интернета в улыбнуло.
1: Ну и еще вот этот поворот. Расскажем, что увидела гостья отеля у себя в номере.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу, помогает ли мороженое при боли в горле и о том, когда сможем добираться в Минский аэропорт на поезде.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларуси в самом разгаре сезон сбора грибов и ягод, и спасатели бьют тревогу. С начала лета в лесах заблудились 266 человек. За сутки ОМЧС бывает до 5 выездов на поиски. Спасатели советуют надевать в лес яркую непромокаемую одежду, выбирать прочную обувь и брать с собой воду, еду, лекарства, нож, спички, фонарик и свисток. Пасмурную погоду поход лучше отменить. Добраться из центра столицы в национальный аэропорт Минск станет быстрее. Планируют запустить скоростной железнодорожный поезд. Проект уже в стадии реализации. Завершить работы планируют в 2028-2029 годах. Время в пути составит примерно 30 минут. Железнодорожную линию проведут непосредственно к аэропорту, чтобы пассажирам с багажом не приходилось далеко идти. В столице продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2026 году уже отремонтировали более 700 тысяч квадратных метров, благоустроили прилегающие территории и подъезды. До конца года планируют обновить еще 100 тысяч квадратных метров. После этого перейдут к текущему ремонту мест общего пользования. Швейцария страдает от украинских колл-центров. Компания, координирующая борьбу с киберпреступностью, фиксирует рост мошенничеств. Так, одна из платформ причинила ущерб почти на 5 миллионов долларов. Ранее россияне составляли около 15% целей украинских колл-центров. Но по мере усиления борьбы с мошенничеством в России преступники переносят деятельность в Европу и США. Врачи рассказали, можно ли есть мороженое при больном горле. Так вот, ответ был...

0: положительный. Оно снимает болевой синдром и отек. Однако важно помнить, мороженое не лекарство. Оно помогает лишь временно облегчить симптомы, которые вызывают вирусы и бактерии. И последнее. Экстремальное шоу «Герои» готовится к 6-му сезону. Президентский спортивный клуб планирует провести съемки нового проекта в мае и июне 2027 года. А уже сейчас идет кастинг участников «Герои 2027». Заявки принимаются до 31 декабря. Если готовы проверить себя на прочность, подробности ищите на официальных ресурсах шоу. Это пока все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске 13-15, со знаком «плюс», в Могилеве и Гродно 14-16. В Бресте от 16 до 18, со знаком «плюс», а в Гомеле теплее, всего 17-19 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут на Радиус FM. И прямо сейчас Астролайв гороскоп. Начнем, как всегда, с наших прогнозов, а потом мы про твой понедельник расскажем.
2: Я сегодня буду терпилой, но мне немножко осталось, буквально часик вас потерпеть, и все, и поеду домой к потом нормальным людям.
1: Поедешь терпеть других людей.
3: Нормальным людям, у нее 10 зеркал в доме, да, и это все нормальные люди. Я даю голове сегодня отдохнуть. Да, это тоже нормально.
1: Мне звезды рекомендуют перейти в режим нервосбережения. Так будет лучше. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вокруг будет слишком много эмоций и драматизма, поэтому держитесь подальше от чужих разборок. Нервы вам еще пригодятся.
1: Тельцы, позвольте себе действовать по велению чувств, причем не обязательно только собственных. Иногда полезно просто поддаться чужому настроению.
3: Близнецы, сегодня вам обязательно повезет. Главное вовремя заметить, в чем именно. Удача не всегда приходит с фанфарами.
2: Раки, и не только. Для всех хороший совет. Смотрите на происходящее с позитивом. Даже если кажется, что хуже уже некуда, всегда можно идти. Повод сказать себе, зато могло быть хуже.
1: Львы, сегодня лучше проявить терпение и не показывать человеку все, что вы о нем думаете. Искренность, она хороша, но не всегда. Иногда она просто создает лишние проблемы.
3: Девы, не начинайте сегодня ничего нового. Лучше займитесь домашними делами, а голове дайте возможность спокойно отдохнуть.
2: Весы, энергии будет достаточно для серьезных. Барабанная дробь, нет ни отношений, а начинаний. Если глобальные планы пока не привлекают, просто разберитесь сразу с несколькими мелкими делами.
1: Скорпионы, вас сегодня будет особенно тянуть к воде. Наслаждайтесь этой страстью, но не забывайте о безопасности и о том, что у каждого в квартире есть ванна. Давайте лучше там.
3: Стрельцы, если предстоит выбор, не останавливайтесь на первом подходящем варианте. Самое интересное может обнаружиться именно там, куда вы сначала даже не посмотрели.
2: Козероги, сегодня особенно пригодится интуиция. Если ваш друг возьмет выходной... Какой друг? Если ваша интуиция вдруг возьмет выходной, доверьтесь к чужой, каких-нибудь близких людей, попросите подсказать вам.
1: Водолеи, сегодня вас может удивлять буквально все. Не стесняйтесь задавать вопросы и узнавать что-то новое.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня удачно соединяются спокойствие и энергия, поэтому вы будете одинаково эффективны в одиночку и в команде.
2: А через парочку минут поднимем вам настроение в улыбнуло мемы, шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:17 на наших студийных часах. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус FM. И прямо сейчас у нас свежая подборка мемов и шуток из интернета.
2: Ну, поехали. Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за пояса 167 человек.
1: Действенный метод без регистрации СМС. У меня вот такая. Вчера в подворотне хулиганы избили оптимиста Виталика до полужизни.
2: Нормально.
3: Хорошо. Вовочка, зачем люди изобрели интернет? Ну, им надоело подглядывать замочную скважину.
1: Хорошо. Через пару минут никуда подглядывать не будем. Вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем, что увидела гостья отеля у себя в номере.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.Buy.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это Пробудители. Прямо сейчас мы расскажем, что же увидела гостья отеля у себя в номере.
0: Вот это поворот.
3: И знаешь, эта новость могла случиться и в Австралии, в какой-то, например, но нет, не случилось, она в Таиланде случилась. Значит, девушка вернулась к себе в номер, в гостиницу, она только заселилась, видимо, пошла там где-то погуляла вечером.
1: Отдыхала. Как хорошо звучит это слово.
3: Возвращается она к себе в номер, а в душевой комнате, есть фотки, можно глянуть в нете, 3 геккона на стенках. Это ящерки такие, среднего размера, небольшие. Ну и еще мог бы с ними, с 3 гекконами, хотя, честно говоря, если бы я увидел вот так просто, включая свет, 3 геккона, я бы скорее подумал, что теперь этот номер принадлежит геккону. Я пойду где-то на ресепшн, там кимарну, в общем, в нем появляться не буду. Она уже испугалась. А что с ними делать? Ну, непонятно, правда. Они реально вот, чувствуют себя как дома. Но это все фигня. Потому что буквально через пару секунд по стене поползла змея.
2: Опа, за гекконом, скорее всего, да?
3: Она, в общем, подползла к геккону, скрутила его вот в этом танце смерти, назовем это так, и принялась пожирать. Вот такая картина, буквально за считанные секунды, появилась перед глазами жительницы гостиницы. Что делать? Побежала на ресепшн. Кричать: у меня гекконы, у меня змея, у меня все. На что владелец отеля сказал: вы знаете, ну, отель находится рядом с лесом. Гекконы и змеи — это часть леса.
1: Да, и обезьяны.
3: Мы — это тоже часть леса. Поэтому вам придется вернуться в номер и как-то договориться и научиться жить со всеми этими посетителями. Естественно, такого терпеть она не стала. Она решила выселиться из гостиничного номера. Вот так.
1: И жить чисто в лесу. Она решила, зачем платить, если можно жить просто в лесу.
3: Ну,
1: с
3: теми
1: же самыми гекконами.
3: Можно же было еще как-то разделить. За счет же они не платят. За номер они не платят.
1: Да, ну,
3: они не
1: реально.
3: Платят. То есть, какой-то получается такие двойные стандарты у хозяина отеля. Вроде и часть природы, но не часть корабля.
2: Есть вопросы.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. С хорошим настроением мы продолжаем свою утреннюю миссию. Впереди тебя ждет топовая музыка, наше хорошее настроение, которое мы вот через твои колонки передаем тебе. Да?
3: Не правильно? Хорошее же? Настроение, много чего полезного, чего будет интересного.
2: А давайте расскажем, да? 9.32 в стране, это пробудители. Погнали.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о том, что никогда не поздно что-то менять в своей жизни.
1: А потом, если твое настроение не такое уж хорошее, как думает Паша, то мы поднимем тебе его шутками, мемами из интернета улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по МКАДу от улицы Нестерова до Дачной, время проезда 15 минут, а также от Логойского тракта до Всехсвятской улицы, время проезда 10 минут. Желаю хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ливнем, местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 14-16. В Бресте 16-18 со знаком плюс, в Гомеле 17-19. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 9:38 в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM. У нас на самом деле очень много информации, которую мы хотели бы донести. Но прямо сейчас мы расскажем о том, что никогда не поздно что-то менять в своей жизни.
0: Смотри, что нашел.
2: И знаешь, тут дело даже не столько в возрасте, что, мол, там, мне там слишком много лет, чтобы что-то поменять в своей жизни, а в статусности, может, в какой-то, что и статусности этой тоже бояться не надо. В возрасте 27 лет героиня нашей новости получила прекрасное образование, докторскую степень получила по медицине, начала работать психиатром в больнице. Ну, казалось бы, все, еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. Все, у нее она уже удалась. Отработала она так 3 года и говорит, нет, не мое, смены колоссальные по часам, общаться, но на психиатр, понятное дело, с кем нужно, постоянные какие-то дедлайны,
3: ответственность. Зарплата не устраивает.
2: Зарплата хорошая. Вот, понимаешь, хорошая? Это был единственный, да, камень преткновения. Зарплата хорошая. Что она делает? В возрасте уже 31 года она бросает вот эту всю медицинскую историю, больницу, устраивается курьером по доставке еды, а по вечерам поет в ресторанах для собравшихся людей. И говорит, вы не представляете, насколько я счастливая. Ни одного психа, хотя я не знаю, когда она поет в ресторанах как-то ни одного психа. Мне кажется, там как раз таких должно быть много, но она общается с директорами, владельцами магазинчиков, там, суши, прочего-прочего. Говорит, я живу свою лучшую жизнь, хоть и ЗП сильно ниже.
3: А могла бы пойти за хорошую ЗП, колоть губки с медицинским образованием, пройти курсы, они идут 3 недели, и потом колоть губки.
2: Иногда мало чем отличается от психиатрии.
1: И это-то для души.
2: Да.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Терминал за 1 копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 47 минут в стране, это Радиус ФМ, и без очередной крутой порции мемов и шуток из интернета мы тебя не отпустим.
2: Рулоны на полях видели, ребят?
3: Да.
2: Вот эти рулончики, да?
1: Да-да-да.
2: Это лето свернулось.
1: Хорошо, у меня тогда такая тоже в тему аграрности будет. Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящий эпитет, чтобы охарактеризовать товар.
2: Ну, такое.
1: Ничего не подходит.
3: У меня шутка про Васину молодость.
1: Пожалуйста.
3: Рыцари шли на подвиги только ради дам. А ради не дам они не шли.
1: Про 19-18 век.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. На Радиус FM.
2: 9 утра, 59 минут, а вот уже и 10 ровно в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Ну, не хочется уходить. Ну, хочется побыть побольше вместе с тобой. На календаре у нас 5 октября, у нас начало новой недели, понедельник. Я уверен, что твоя неделя пройдет на максимум круто, а мы тебя чем сможем, тем поможем.
3: От сердца отрываю рецепт хорошего настроения каждое утро. Встаем утром, смотришь на себя в зеркало, короче. Улыбаешься, там себе пьешь кофе или чаек, что выберешь. Потом включаешь на полную Радиус FM с 7 до 10 утра. Мы здесь будем и завтра, кстати.
4: Ну а сегодня мы тебя в гордом одиночестве не оставляем. Топовая музыка на Радиус FM. Есть Кирилл Громов, уже есть в нашей студии. Кирюх, привет тебе, пусть все получится.
5: Good morning, мои коллеги. В Беларуси 10 часов утра. А вот о самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
6: Привет, Кирилл. Расскажу, как запах родителей влияет на младенца и чем в основном питаются белорусы.
1: В радиусе новостей.
6: До конца года Александр Лукашенко планирует провести масштабную проверку и оценить результаты развития туристической отрасли. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, будет сделан своего рода контрольный срез туризма. Отрасль играет важную роль в пятилетней программе развития до 2030 года, и перед ней стоит цель удвоить долю ВВП. С сегодняшнего дня ГАИ будет следить за пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Инспекторы будут работать на аварийно опасных участках и у переходов, особенно в вечернее время. ГАИ напоминает, перед пересечением дороги велосипедист и водитель СПМ обязаны спешиваться и вести транспорт рядом. Белорусы все меньше пьют алкоголь и едят картошку. Вместе с тем они активно налегают на мясо. Статистика показывает, что потребление алкоголя за 5 лет снизилось больше, чем на литр. Картошки тоже стали есть меньше – 159 килограммов на человека против 162 ранее. Зато мясо прибавилось с 84 килограммов в 2010 до 104 в 2025. Также белорусы активно потребляют молочные продукты и овощи. Средняя цена дизельного топлива в ЕС достигла исторического максимума и составляет больше 2 евро за литр. До конфликта на Ближнем Востоке она была в районе 1,5 евро. Дороже всего заправляться в Дании, Нидерландах, Финляндии и Германии. А вот заправка 50-литрового бака в Болгарии теперь стоит более 15% минимальной зарплаты. Запах отца помогает младенцам общаться с чужими людьми. К такому выводу пришли израильские и американские ученые. В эксперименте с 40 детьми от 5 до 12 месяцев отцовский аромат усиливал нейронную подстройку в правой височной области, отвечающей за социальную информацию. По сути, папа дает сигнал безопасности и подталкивает к исследованию мира, а мама – к спокойствию. И последнее. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости. Далее прогноз погоды.

0: партнер начала часа – Белбет Фест.
1: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты! Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла, в Могилеве и Гродно – 14-16. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гомеле – от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров.

0: 10 часов 32 минуты, Vanatech и Back to Me только что на Radius FM. И очень стильный трек, на самом деле. Название переводится как «Вернись ко мне». И знаешь, утром в понедельник эта фраза звучит с особенным таким драматичным надрывом. Это то самое чувство, когда ты стоишь в 8 утра перед зеркалом, пытаешься сфокусировать свой взгляд и мысленно кричишь ушедшим выходным: «Вернитесь ко мне, пожалуйста, ну хотя бы еще на пару часов». А бодрый будильник на телефоне лишь холодный свидетель того, что понедельник безоговорочно вступил в свои права. Но ничего, мы втягиваемся. Понедельник — это не приговор, а просто чистый лист и старт новой успешной недели. И, кстати, об оригинальных способах быстро и легко проснуться в начале недели. Тут прилетели очень хорошие исследования, и выясняется. Удивительная такая вещь. Оказывается, традиционная чашка кофе — это далеко не самый эффективный инструмент для резкого старта головного мозга утром в понедельник. Исследователи доказали, что гораздо быстрее мозг приводится в боевую готовность, если сразу после пробуждения, когда мы проснулись, включить энергичную ритмичную музыку и съесть небольшой кусочек сочного темного шоколада или кислый цитрус. Мозг получает мгновенную дофаминовую вспышку, уровень гормона стресса падает, и организм переключается в рабочий режим в два раза быстрее без всякого кофейного овердоза. И так что, если понедельник покажется тебе каким-то суровым, включай Radius FM просто погромче, балуй себя чем-нибудь вкусным и врывайся в эту неделю на полной мощности. В ближайшие 4 часа мы с тобой проведем на волне топовой музыки, классных подарков. Практически каждый час мы будем разыгрывать какие-то сюрпризы специально для тебя, поэтому остается сделать лишь погромче и оставаться вместе с нами. Через пару минут Алекс Уоррен и его Ordinary. Ну а прямо сейчас лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Вот утром пальто либо пуховики нам пригодятся, а ближе к обеду будет тепло, поэтому будем опять раздеваться. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске и Минске днем 13-15 градусов. Могилеве и Гродно сегодня обещают от 14 до 16 тепла, в Бресте 16-18 градусов, ну а в Гомеле сегодня теплее всего, 17-19 тепла.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор.
4: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: 9:46. Знаешь, в каждом из нас живет это удивительный контраст. Внешне ты можешь быть серьезным человеком в строгом таком костюме, который на встречах солидно кивает и говорит фразы вроде «Я принял это к сведению», но стоит только вечером включить любимый трек, как внутри просыпается настоящий дикий зверь, готовый снести все на своем пути. И, как казалось, эта философия работает не только у людей, но и в Национальной гвардии Мексики. Там публике представили нового бойца кинологического подразделения. Нет, это не овчарка. Чихуахуа по кличке Командо. При росте 21 сантиметр пес носит крошечный шлем, миниатюрные защитные очки, жилет и камеру на голове. И пока все умиляются и делают с ним мемы, Командо на полном серьезе обучает поисково-спасательным операциям. И вот уже действительно настоящий энимал, внешне милый пушистый такой шарик, а в душе суровый спецназовец. Представляешь лицо нарушителя, когда из кустов на него в полном обвесе выбегает 20-сантиметровый вот этот вот комочек шерсти в мексиканской ярости. Тут главное не упасть от смеха прямо на месте преступления. Ненадолго прервемся прямо сейчас на небольшой рекламный блок, после чего продолжим компанию Дона Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением простите инструкции. Производитель Женьшин Кампэй Технологи Компани Лимит.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: От понедельник до 11 часов — это всегда время великих географических открытий. Сидишь за рабочим столом, смотришь на кружку, в которую уже залил треть кофе, и пытаешься вспомнить, а где я вообще нахожусь, какой сегодня год, почему люди вокруг с таким умным видом нажимают на клавиши. Все мы в понедельник немного исследователи собственного офиса, но к 11 часам мозг наконец-то находит нужный драйвер, запускается и понимает, неделя началась, а значит, врываемся в нее с отличным настроением и с не менее топовой музыкой. Ее будет очень много в ближайшие полчаса. Послушаем Fastboy и Topic с треком Forget You. Также пока в нашем небольшом анонсе Teddy Swims и его трек Bad Dreams. Ну и раньше всех в нашем эфире Шаус и Кап Спорт с треком Only You. Включай звук погромче, заряжайся бодростью на всю предстоящую неделю и не забывай, прямо сейчас на нашем сайте radiusfm.by проходит грандиозный музыкальный тест. Заходи, тестируй любимые хиты, влияй на наш эфир и забирай крутой приз. Мощную, незаменимую в хозяйстве приз, который называется Аэрогриль. И сразу после музыкального блока я к тебе вернусь, ну а пока узнаем актуальные новости. Беларусь, 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. А вот и новости подлетели, их тебе прямо сейчас расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, расскажу, сколько калорий сжигает офисный работник за клавиатурой и о популярности белорусских санаториев.
0: В радиусе новостей.
2: За 6 лет Беларусь научилась качественно жить с санкциями Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Страна перенаправила экспортные потоки на другие государства и при этом приросла в деньгах примерно на 30-40%. Ранее Александр Лукашенко говорил, что благодаря западным санкциям Беларусь начала выпускать продукцию, которую раньше не производила. Так что ограничения вполне пошли на пользу. Жители регионов могут лечиться в столице. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. В Минске работают 27 республиканских центров, куда приезжают люди из разных областей. Многие жители регионов прикреплены к минским поликлиникам. Так что Минск не закрытая система, здесь окажут нужную помощь. Белорусские санатории набирают обороты. За первое полугодие выручка превысила 700 миллиардов рублей. За полгода в белорусских санаториях отдохнули более 100 тысяч иностранцев. Экспорт услуг составил почти 250 миллионов рублей. До конца года наши здравницы рассчитывают принять гостей почти из 80 стран. С 1 января в Польше меняются правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь недостаточно перекрыть радиатор, чтобы сэкономить. Вводится обязательная минимальная оплата. Каждый жилец должен оплачивать поддержание базовой температуры в здании на уровне 16 градусов, даже если его батареи холодные. Власти называют это равномерным распределением расходов. Печатание текста сжигает калории. При весе 70 килограмм печать сжигает около 91 калории в час, а за 6 часов работы примерно 546 калорий. Правда, если бы человек просто лежал, он все равно бы потратил около 420 калорий. Так что чистая прибавка всего 126 калорий в день. Умственная работа добавляет еще до 25 калорий в час, но часть этих трат уже входит в основной обмен. И последнее.

0: Герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои-2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это пока все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла, в Могилеве и Гродно от 14-16. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гомеле от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. Astro, no.

0: 11:31. Знаешь, в октябре этот трек актуален как никогда. Гром, молния и осенняя непогода. Это уже базовый минимум наших будней, но если посмотреть с философской точки зрения, тот самый гром, то и дандер, может раздаться в нашей жизни абсолютно в любой момент, кардинально изменив все вокруг. Именно так произошло у героини следующей нашей истории. Вот, например, в Китае 31-летняя Лю Цзихань, имея докторскую степень по медицине.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Не успел рассказать историю, но мы к этому моменту еще вернемся. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди нам сегодня передают. Тем временем в Витебске, Минске днем 13-15, тепла в Могилеве и Гродно 14-16 со знаком плюс. В Бресте 16-18 градусов, ну а в Гомеле сегодня 17-19 тепла. Теперь возвращаемся к истории. Так вот, в Китае 31-летняя Лю Цзихань, имея докторскую степень по медицине и перспективную карьеру психиатра в крупной больнице, решила кардинально изменить свою жизнь из-за дикого стресса и жесткого графика. Женщина просто уволилась и устроилась работать курьером по доставке еды и пиццы в пабах. Бывший врач признала, что стала намного счастливее. Она общается с простыми людьми, владельцами уличных киосков. Она научилась радоваться жизни, расслабляться и, самое главное, смотреть на все с оптимизмом, чего ей так не хватало в медицине. Заказываешь, например, вот сейчас себе суши, а доставку приносит доктор медицинских наук, да еще и на прощание профессионально оценит твое эмоциональное состояние и бережно споет тебе джазовый кавер прямо у двери. Сначала ты тихо мечтаешь и копишь силы, а потом бац, и гремит тот самый гром перезагрузки. Так что, если сегодня на работе тебе хочется все бросить и уйти петь в какие-то пабы, знай, где-то в Китае один дипломированный психиатр тебя полностью поддерживает. Ну а через пару минут мы продолжим в компании Дамиан Давида, его Next Summer. Не переключайся.
1: Реклама. Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11:40 и прямо сейчас на Радиус FM. Время отличных новостей, грандиозных подарков. У нас Gift Time и идеальный день, чтобы начать новую жизнь, записаться на спорт и провести себя в идеальную форму. И у нас есть сегодня мощнейший мотиватор. На кону безлимитный абонемент в сеть современных фитнес-клубов «Адреналин». Это твой персональный пропуск к стальным мышцам, отличной выносливости и заряду бодрости на весь день. Забрать этот классный приз проще простого. Прямо сейчас небольшая инструкция. Первым делом мы открываем Telegram на своем смартфоне, находим аккаунт Radius FM по номеру телефона 44 код 595-5569. Еще раз повторю, 44 код номера телефона 595-5569. Внимательно слушай наш вопрос и отправляй цифру с правильным вариантом ответа. А наш сегодня бодрый спортивный вопрос звучит следующим образом. Все, кто хоть раз приходил в тренажерный зал, видели там специальную скамью с наклоном вниз, которую часто используют для прокачки пресса и грудных мышц. А знаешь ли ты, как в фитнес-индустрии официально называется положение тела, когда голова находится ниже уровня ног или таза? Вариант 1 – отрицательный уклон. Вариант 2 – обратный реверс. И вариант 3 – нижний вектор. Давай еще разок пройдемся. Как же называется вот это положение тела, когда голова у нас находится ниже уровня ног или таза? Вариант 1 – отрицательный уклон. Вариант 2 – обратный реверс. И вариант 3 – нижний вектор. Ждем твои варианты ответов в нашем телеграме, аккаунте по номеру телефона 44 595 5569. Обязательно указывай свое имя, и уже через два топовых трека мы подведем итоги и узнаем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: 1:48, и прямо сейчас мы подводим итоги нашей игрули Give Time на Радиус FM. И правильный вариант ответа на наш вопрос — положение тела. В тренажерном зале, когда голова находится ниже уровня ног и таза, как на скамье для пресса с наклоном вниз, официально называется отрицательный уклон. И правильный вариант ответа под номером 1. Быстрее всех сегодня верный вариант ответа в наш Telegram прислала наша прекрасная слушательница, которую зовут Вика. Номер телефона заканчивается на 5022. Викуль, мы тебя поздравляем от всей души. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» уже автоматически отправляется к тебе. Ну и для всех в очередной раз напомню, что «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Крупнейшая сеть фитнес-клубов страны, тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. Ну а теперь еще новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирают тысячи. Присоединяйтесь и вы. Ну, на этом наш бодрый конкурсный блок заканчивается, но это не значит, что подарки у нас тоже закончились. Еще следующие часы будем разыгрывать топовые призы вместе с тобой. Спасибо за активность. Держи правильный настрой, не сбавляй темп в этот понедельник и до конца часа слави Альму с треком «Summer» или «Hard Sass». А также послушаем авторскую программу от Натальи Ленска, которая называется «Вселенские истории».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120-80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимитед.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.
2: Реклама.
7: Топ-чарт
2: Радиус FM.
7: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня. Ей 27, она хорошо зарабатывала, жила отдельно и каждый месяц переводила маме деньги. Но когда мама говорила: «Я тебя одна растила, я столько для тебя сделала», Аня сразу чувствовала себя виноватой, даже если в тот день она ничего плохого не сделала.
3: Но мама действительно могла много для нее сделать.
2: Конечно, и благодарность за это нормальное чувство, но благодарность и долг не одно и то же.
3: А где между ними граница?
2: Благодарность звучит примерно так: «Я помню, что ты для меня сделала, и мне хочется ответить тебе добром». А долг иначе: «Ты столько для меня сделала, значит, теперь я обязана жить так, как ты хочешь». И вот здесь отношения начинают меняться. Аня отказывается от поездки, потому что мама одна, ей будет обидно. Покупает не то, что хочет, а то, что считает правильным для хорошей дочери. А когда мама недовольна, Аня думает: «Наверное, я недостаточно отплатила».
3: Но разве ребенок может вообще отплатить родителям за детство?
2: Вот в этом и проблема. Забота о ребенке – это ответственность взрослого, а не кредит, который ребенок должен когда-нибудь погасить. Ребенок не подписывал договор: «Ты меня вырастешь, а я потом отдам тебе всю свою жизнь».
3: Звучит жестко. А если родитель говорит: «После всего, что я для тебя сделала»?
2: За этими словами не только претензия, но и потребность. «Мне важно чувствовать, что я тебе нужна». Но удовлетворять эту потребность ценой собственной жизни не обязательно. Можно любить маму и не соглашаться с ней. Можно быть благодарным и выбирать свою профессию. Можно помогать родителям и иметь свои планы.
3: То есть взрослому ребенку не нужно возвращать родителям детство?
2: Нет, его невозможно вернуть и не нужно. Пожалуй, самый здоровый ответ на родительскую заботу – не прожить жизнь в вечной расплате, а однажды стать самостоятельным человеком. Потому что если любовь превращается в счет, который постоянно предъявляют к оплате, это уже не благодарность, это долг. А у любви не должно быть срока погашения.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 12 и в Минске полдень, и мы с вами успешно преодолели самую сложную часть первой половины дня, понедельник до 12. Это обычное время, когда человек работает чисто на автопилоте, а его душой управляет кофеин. Но если в 12 часов вы все еще на рабочем месте, у вас ничего не сгорело и вы не уехали жить в тайгу, поздравляю, эту неделю мы уже победили. И, кстати, ты знал, что сегодня в мире отмечается неофициальный, но очень симпатичный праздник — Всемирный день совершения приятных поступков. А еще сегодня Всемирный день Джеймса Бонда, так что если тебе нужно сделать кому-то что-то приятное, можешь сделать это с максимальным загадочным и элегантным лицом агента 007, заказав коллеге кофе или тихо шепнув «Шугар, Браун Шугар». Главное, держи правильный ритм, улыбайся и помни, понедельник задает тон всей недели. Ну а чтобы он точно прошел у нас на максимуме, мы послушаем десятку топовых треков без рекламы разговора, среди которых у нас сегодня трек «Broken Strings» от Алана Уокера и Изабеллы Малкман. До этого взрывной и проверенный временем суперхит «I'm Good» от Дэвида Гетты и Биби Рекса. Ну и раньше всех романтичный драйвовый трек «Be Mine» от Камрада. Делай звук погромче, настраивайся на волну хорошего настроения и взрывай себя лучшей энергией этого дня. Не забывай, что первая половина недели — лучшее время, чтобы подзарядиться позитивом. Оставляй все рабочие тревоги позади и врываемся в новый час. Беларуси 12.00. Привет.
2: Партнер начала часа — Белбетфест.
3: Эй, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ну а самое актуальное событие к этому часу тебе расскажут Влад Кучко. Влад, привет.
4: Привет, Кирилл. И расскажу, какое редкое имя дали мальчику в Барановичах и сколько фур стоит на белорусско-польской границе.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ. На полигонах военные пяти государств отработали применение коллективных сил в восточноевропейском регионе. В ходе маневров военные провели совместную операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Госпогранкомитет сообщил, что за выходные число грузовиков, ожидающих въезд в Польшу, увеличилось почти в 3 раза. На границе перед польскими пунктами пропуска сегодня утром находились 590 фур. За 2 дня на переходах Кукурыки и Бобровники оформили 42% и 17% грузовиков от нормы, соответственно. Эстония под предлогом дословно активной обороны перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией. Об этом сообщает Financial Times. В материале уточняется, подразделения 1-й военной бригады срочно перебрасывают в город Ихвы, что всего в 50 километрах от России. Там и в приграничной Нарве спешно строят новые базы на 1000 солдат. При этом эстонская разведка считает, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО. Нобелевская неделя откроется сегодня в Стокгольме. Начнут с объявления имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни также станут известны обладатели наград и в других номинациях. Завтра будет объявлено решение Нобелевского комитета по физике, в среду по химии, в четверг по литературе, а в пятницу в Осло назовут лауреата премии мира. В Барановичах родители выбрали для новорожденного сына довольно редкое имя. И это первый такой случай в местном ЗАГСе за последние 53 года. Мальчика назвали Айваром. У имени есть несколько версий происхождения. Основная связана с древнескандинавским «Ивар». Оно состоит из 2 частей, которые переводятся как «тис» и «воин». Отсюда и одно из значений «тисовый воин» или «воин с тисовым луком». И в завершении. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Витебске и Минске плюс 13-15, Могилеве и Гродно 14-16 со знаком «плюс», в Бресте 16-18 выше нуля, в Гомеле 17-19 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидер.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовый.

0: Да, 12.32, и знаешь, у каждого из нас в голове есть тот самый идеальный мир, который мы выстраиваем с самого детства. В этом мире нет начальников, будильников и так называемых других каких-то мелочей, только безумные детские мечты, которые сбываются по щелчку пальцев. Но потом мы взрослеем, смотрим в окно, вздыхаем и понимаем, ладно, придется создавать этот идеальный мир своими руками. Именно о такой глубокой ментальной связи с собственными мечтами и внутренним миром прямо сейчас прозвучал легендарный Батскаус гимн от In My Mind Динаро и Джиджи Агустино. И в этой песне как раз поется о том, что все самое лучшее, искреннее и волшебное закручивается сначала именно в нашей голове, но некоторые люди решают не просто держать мечту в голове, а воплотить ее с истинно космическим таким размахом. Вот, например, жительница Великобритании Миранда Борби в детстве очень просила у родителей настоящую живую лошадь. Родители сказали строгое «нет», девочка не растерялась и переключилась на игрушечных пони из серии My Little Пони. Какой итог? Сегодня Миранда — официальная рекордсменка книги Гиннесса. Она собрала коллекцию из 4500 предметов с пони, включая игрушки, одежду и даже огромный аркадный автомат 90-х, ради выноса которого продавцу пришлось снимать входную дверь. Женщина даже переехала в дом побольше, чтобы разместить весь этот табун. Вот это я понимаю, детская обида вышла на новый уровень. Представляешь, родители не купили дочке лошадь за пару тысяч долларов. А в итоге дочка потратила целое состояние на 4500 пластиковых коняшек, захватила 2 дома и попала в историю. Так что аккуратнее со своими фантазиями, они имеют свойство сбываться до масштабов книги рекордов Гиннесса. Ну а чтобы никакие капризы природы не помешали нашим планам и мечтам на этот день, давай прямо сейчас мы спросим у небесной канцелярии, чего нам сегодня ожидать, и продолжим в компании The Bauza с треком Magnetic.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. В Витебске и Минске днем 13-15 градусов. В Могилеве и Гродно передают 14-16 тепла. В Бресте сегодня от 16 до плюс 18, ну а в Гомеле 17-19 выше нуля. Ну а жарче всего будет в нашем эфире через 5 минут. Мы с тобой сыграем нашу игру «Акуна цитата», так что не переключайся.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет. Аптека.by. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет, не унывай. Есть Аптека.by.
5: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении.
5: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: цитата.
1: 12 часов 41 минута, и прямо сейчас на Радиус FM самая аппетитная, легкая игра нашего эфира «Акуна цитата». И чтобы начало рабочей недели было не просто продуктивным, но и невероятно вкусным, мы подготовили для тебя потрясающий приз. У нас на кону классный, румяный, вкуснейший пирог от известной сети пироговых «Штолли». Идеальное угощение к обеденному чаю для вас и ваших коллег. Пироги «Штолли» могут быть выданы победителю только в Минске по адресу проспект Независимости, 53. Только по такому адресу можно будет забрать свой заветный пирог. А вот как забрать его в нашем эфире, прямо сейчас небольшая инструкция. Первым делом мы заходим в Telegram на своем телефоне, компьютере и находим официальный аккаунт Radius FM по номеру телефона +375 44 595 5569. И внимательно слушаем нашу мультяшную цитату и присылаем номер правильного варианта ответа. Итак, внимательно прямо сейчас изучаем вырезанную фразу из знаменитого мультика.
2: Ой, так ведь это же я.
3: Что значит я? Я бывают разные.
1: Из какого же мультфильма прозвучала эта знаменитая фраза, этот отрывок? Вариант 1 – Винни-Пух, вариант 2 – 101 Далматинец и вариант 3 – Тачки. Включай свою интуицию, вспоминай любимые мультики и присылай вариант ответа в наш Телеграм по номеру телефона +375 44 595 5569. Не забудь написать, конечно, свое имя, и через два трека подведу итоги, назову имя победителя.
0: Акуна цитата.

0: Акуна-цитата.
1: 12 часов 47 минут, и прямо сейчас мы готовы подвести итоги нашей игрули Акуна-цитаты. Знаменитая фраза, которую мы только что послушали, звучит в легендарном мультике «Винни-Пух», и она была следующей.
2: Ой, так ведь это же я.
3: Что значит «я»? Я бываю разный.
1: И вот эти громкие овации прямо сейчас мы ставим для нашего победителя, который раньше всех справился с этим заданием. Его зовут Игорь, номер телефона заканчивается на 0472. Игорь, ты лучший, мы тебя поздравляем. Ну и пирог от Штолле достается именно тебе. Ну а пока напомню, спасибо всем большое за участие. И поздравить маму можно вкусно. Щедрые пироги Штолле ко дню матери. Доставка прямо из печи домой к семейному столу. Звоните 7978 и заказывайте на сайте Штолле Бай.
0: Акуна цитата. Реклама.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
7: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топ

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 13, минский час дня, понедельник. Мы с вами только что официально перешагнули экватор первого рабочего дня. Если ты дошел красиво до этого часа, считай, что самое страшное уже позади. Мозг окончательно включился, обед приятно греет душу, и рабочая неделя больше не кажется такой невыполнимой миссией. И знаешь, почему этот час стоит провести именно с нами? Лови парадоксальный факт. Ученые доказали, когда человек слушает динамичную, качественную музыку на любой радиостанции, у него 20% снижается уровень гормона стресса и активируются те же зоны мозга, которые отвечают за чувство влюбленности. То есть, включая Радиус FM, ты буквально экономишь на психотерапевтах и шоколадке, получая чистый дофамин абсолютно бесплатно и без вреда для фигуры. Ну а чтобы твой дневной уровень счастья зашкаливал, мы начинаем часовой музыкальный марафон. Прямо сейчас десятка топовых треков. Проанонсируем, кто будет в ближайшие полчаса дарить тебе радость. Это Феликс Йен и Рэй Делтон с треком «Call it love». Why don't we call it love? Главный вирусный дэнс-трек последних лет «Stumble in» от зажигательного Сирила. И чувственный стильный сольный хит «Die for me» от неподражаемого Зейна. Настраивай приемники погромче, заряжайся нашей энергией и кайфуй от этого понедельника. Не забываем, что прямо сейчас на radiusfm.by идет музыкальный тест. Проходи его до конца, финишируй и не упусти возможность забрать топовый подарок, который мы совсем скоро разыграем. Это современный аэрогриль. И прямо сейчас мы прервемся на актуальный выпуск новостей, после чего продолжим в компании топовых исполнителей. 13 часов и 2 минуты в Беларуси. Привет! Ну, о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, где в России выпал снег и сколько людей посетило популярный фестиваль «Октоберфест».
0: В радиусе новостей.
2: Рабочая неделя президента стартовала со встречи с председателем банка ПСБ Петром Фродковым. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы взаимодействия и перспективное направление сотрудничества. Александр Лукашенко высказался в поддержку строительства высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Президент отметил востребованность маршрута у белорусов, подчеркнув, что в последние годы поездки в российскую столицу приобрели массовый характер, в том числе среди молодых граждан. В Беларуси действуют новые требования для работы контролеров в общественном транспорте. Появилась обязанность устно информировать пассажиров о ведущейся видео и аудиозаписи. Кроме того, на жилетах будет размещена соответствующая надпись. С момента начала проверки билетов видеорегистратор должен работать в режиме непрерывной видео и аудиозаписи. После того, как контролер закончит проверку оплаты проезда, устройство можно снова перевести в режим ожидания. Минские таможенники обнаружили у гражданина Израиля, прибывшего в Минск авиарейсом из Тель-Авива, крупную сумму наличных. Пассажир выбрал для пересечения границы зеленый коридор и умолчал о наличии у него 33 тысяч долларов в эквиваленте. Денежные средства в различных валютах находились в багаже. В ГТК обратили внимание на необходимость обязательного письменного декларирования суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов и более. В нескольких регионах России выпал первый снег. В Челябинской области вводили ограничения движения на трассах, там замело несколько районов. На дорогах образовалась гололедица. Госавтоинспекция сообщала, что отменить временный запрет планировалось после улучшения погодных условий, но синоптики говорят, что непогода задержится до вторника. За сутки в области могут образоваться первые сугробы. В этом году крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене привлек беспрецедентное количество гостей. Согласно официальным данным городской администрации, мероприятие, которое открылось 19 сентября и завершилось 4 октября, посетили около 7,5 миллионов человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю праздника, превзойдя предыдущее достижение в 7,2 миллиона посетителей, которое зафиксировали в 2023 году. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет».

0: Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью 9-11, днем 16-18 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Могилеве и Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM.

0: которыми мы абсолютно бессильны. Вот сидишь ты, наслаждаешься идеальным моментом, будь то кайфовый выходной, отпуск или вкуснейшая порция утренних блинчиков, а в голове уже крутится та самая мысль: «Эх, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Именно об этом, о неизбежном финале самых приятных моментов, прямо сейчас прозвучал бодрый, но слегка такой ностальгический танцевальный хит «All Good Things» от Nardi One, и в этой песне как раз поется о том, что любимые моменты утекают слишком быстро. И вот, например, в американском штате Вирджиния полицейские остановили мотоциклиста, который летел по жилому району с превышением скорости аж на 76 км в час. И когда его спросили о причине такого космического взлета, парень честно признался: он проспал и панически боялся не успеть в одно известное заведение на утреннее меню. Гонщик спешил настолько, что даже не успел надеть носки. Самое обидное в этой истории: полицейские выписали ему штраф, но уточнили, что спешка была напрасной. Шла воскресная суета, завтраки подавали до 11 часов, а парень на своих двоих без штрафа спокойно бы все успел. Но вот это я понимаю, настоящая любовь к утреннему меню. Парень буквально рискнул правами свободы и пальцами ног без носков ради драника с маффинами. Вот представляешь эту картину в полиции? За что прямо сейчас вас оштрафовали? А я превысил скорость за то, что не успел попробовать бургер. И главное, каково сознание. Но в любом случае, пусть таких моментов будет как можно больше, и пусть ты везде сегодня успеешь. Но чтобы никакие осенние сюрпризы за окном не заставали тебя врасплох, прямо сейчас небольшой прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине у нас пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. В Минске ночью 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью обещают от 8 до 10, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 со знаком «плюс», днем 18-20 градусов. Ну а в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Реклама.
5: Шоу с толком.
4: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе с кинологом Ульяной Валуйко обсуждаем, есть ли у собак стыд, обиды или желание мстить, всегда ли ответственность за поведение питомца лежит на хозяине, или дело может быть в неисправимом характере, есть ли идеальный момент для воспитания и как его не упустить, и чем воспитание собаки отличается от обучения трюкам.
4: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.
7: Yeah.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.41 и прямо сейчас на Радиус FM время подарков и уютного осеннего настроения. В эфире Gift Time, и у нас на кону потрясающий набор эксклюзивного чая Такамори. Это настоящий залог уютных вечеров, дней, невероятного аромата, отличного настроения для вас и ваших близких. Забрать этот вкусный подарок проще простого. Прямо сейчас инструкция. Заходим в Telegram на своем смартфоне, находим аккаунт Радиус FM по номеру телефона +375 44 595 5569 и внимательно слушай наш музыкальный отрывок и присылай номер правильного варианта ответа. А вот и наше музыкальное задание на сегодня. Мы взяли фрагмент известного трека из нашего эфира, вырезали из него всего одно слово. Давай прямо сейчас мы внимательно его послушаем.
2: Человек.
1: Какой-то там человек. И кто же исполнил этот небольшой отрывок? Вариант 1 – Зиверт, Газ. Вариант 2 – Мари Крамбрери, Океан. И вариант 3 – Люся Чеботина, Забывшего. У тебя есть ровно два трека, чтобы успеть прислать правильный ответ в наш телегу по номеру телефона 44-код 595-5569. Обязательно указывай свое имя. И уже через две песни подведем итоги, назовем имя счастливчика, который заберет набор чая Такамори. Еще раз напомню варианты ответов. Кого же мы сегодня загадывали?
2: Человек.
1: Первый вариант – Зиверт, Газ. Два – Мари Крамбрери, Океан. И вариант три – Люся Чеботина, Забывшего. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:48. Я тоже moving to the sun, moving to the prize. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игрули Gift Time. И зашифрованный фрагмент с вырезанным словом прозвучал в зажигательном треке. Прямо сейчас задание было следующим.
2: Человек.
1: И это действительно оказался хит Зиверт, который называется «Газ». Все мы сегодня немножечко газуем с вами на работе. Делаем все возможное, чтобы наш понедельник был самым замечательным. И быстрее всех верный ответ наш телеграм сегодня прислал Паша. Номер телефона заканчивается на 8963. Паш, я тебя поздравляю. Набор чая Такамори достается именно тебе. Ну а для всех напомню, если долгий день позади, настало время для Такамори. Забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение. Подробности на Такамори Бай. На этом мой понедельничный эфирный марафон подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за твою огненную активность, улыбки и классный ответ в телеграм. Не переключай свою волну прямо сейчас. Эстафету бодрости подхватит Леша Якимович. Он уже в студии, ждет, не дождет встречи вместе с тобой. И до конца этого часа лови на Буй Муни с треком Slow Down. И пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
9: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
3: Реклама.
10: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
11: Думаем дальше. Какие еще варианты?
10: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 5 октября. Да, ты, скорее всего, в этот понедельник сейчас лениво подтягиваешься, работать вообще не хочется, но надо все же немного прийти в себя. И вот пока ты пытаешься вообще понять, кто ты и где ты, астрологи, ну, это те, кто вроде как имеют особые связи со звездами, советуют нам всем сегодня избегать споров

0: Paris с треком Eurovision. Вот с таким настроением мы будем врываться в эти два часа, поэтому никуда не переключайся и перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
1: Привет, Леша. Расскажу, кто стал лауреатом Нобелевской премии по медицине и когда в Беларуси будет пик метеорного потока.
2: Партнер начала часа – Белбетфест.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В радиусе новостей.
1: Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. В эту пятницу с 15.00 до 17.00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. В Минском метро могут появиться беспилотные поезда российского производства. О таких планах рассказали в эфире российского Первого канала. Поставщиком может стать Transmash Holding. Его генеральный директор Кирилл Липа подтвердил, что технология уже проходит апробацию в России. Сроки возможного запуска беспилотных составов в Минске и количество поездов пока не названы. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2026 год стали Карл Дейсерат, Петер Хегеман и Георг Нагель. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института. Награда присуждена за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой. Такая формулировка содержится в решении комитета. Леопард проник в жилой дом в Индии и нанес телесные повреждения 6 людям. Семье удалось оперативно заблокировать животное в одной из комнат. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, специалисты лесного хозяйства и спасатели, которые обезвредили зверя и эвакуировали его из здания. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Трое из них получили тяжелое ранение. В ночь с 8 на 9 октября над Белоруссией можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия особенно удачные. Яркая луна практически не помешает увидеть падающие звезды. Расчетный максимум наступит 9 октября примерно в 4 утра по минскому времени. При этом ждать этих 4 утра не обязательно. Дракониды отличаются от многих других звездопадов тем, что их удобно наблюдать уже в вечерние часы. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.03, 100 российских рублей, 3.60, 10 китайских юаней, 4.54. И в завершении. Хочется проверить, на что вы способны в экстремальных условиях? Тогда можно попробовать попасть в новый сезон шоу «Герои». Кастинг проекта «Герои-2027» уже идет и продлится до 31 декабря. Съемки 6 сезона международного экстремального шоу запланированы на май-июнь 2027 года. Условия участия опубликованы на официальных ресурсах проекта. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью 9-11, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем 18-20 градусов тепла. В Могилеве и Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот слушаешь эти драматичные крики и думаешь, ребят, у вас не сердце разбито, вы просто выгорели. Вам не сопливые вот эти грустные песни писать надо, а нормальный отпуск на 2 недели. И ведь мы реально привыкли ждать, что одна идеальная вещь закроет все наши проблемы, особенно вот работа мечты. И тут канадские исследователи выяснили, что идеальная должность может запросто испортить тебе целую жизнь. А их тоже коллеги выяснили, что, оказывается, боссы обожают фанатиков своего дела, и логика цинична, но достаточно простая. Если ты и так кайфуешь на рабочем месте, зачем тебе доплачивать за переработки? Ты же буквально горишь делом, а когда превращаешь любимое хобби в профессию, у тебя просто становится одним способом расслабиться меньше. Так что если ты сегодня не спасаешь галактику на работе мечты, а просто спокойно делаешь свое дело, все хорошо, с тобой все так, ты красавчик. Работа должна закрывать счета, а вот смысл жизни найдем уже где-то после 6 вечера. Тем более завтрашний вечер идеально подходит для прогулок. Ну и давай глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. В основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью +9, +11, днем +16, +18. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 8 до 10, выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гродно ночью +10, +12, а днем +18, +20. И в Бресте ночью 8-10, выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

Свежий трек на Радио СФМ. Мадонна, Мартин Гаррикс.

Вот слушаешь этот трек и ловишь себя на мысли, насколько же мы странные существа, когда изо всех сил пытаемся выглядеть солидными. Вот ты замечал, если на улице случайно зацепить носком асфальт и споткнуться, единственный способ спасти свою репутацию — это сделать вид, что ты просто внезапно решил побегать. Причем с таким максимально серьезным лицом, как будто ты куда-то очень сильно спешишь. Ну и если ты сегодня где-то споткнулся или все же сделал какую-то глупость, то не парься, ты не накосячил. Выдыхай, ты красавчик. Все идет как надо. Если накосячил, значит, это по сценарию. Все хорошо, двигаемся дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся. Слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет всякие интересные факты о машинках и даже нововведениях.

0: Красного. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Реклама.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
5: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
5: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Мировой топливный рынок сейчас буквально штормит. В США и Европе ценники на АЗС бьют рекорд за рекордом. Да и в соседней России бензин с начала года заметно подорожал. На этом фоне Беларусь выглядит настоящим островком спокойствия и безопасности. Мы уже привыкли, что если цены у нас растут, то плавно и всего на одну копейку. Но долетит ли мировой ценовой шторм для наших заправок, сейчас расскажу.
0: Рули легко.
2: Главная причина нашего спокойствия – это обособленность рынка. Сейчас он закрыт от влияния Запада, поэтому прямые скачки цен на топливо на нас почти не действуют. Однако, если нефть в мире совершит гигантский скачок, скажем, подскочит к Рождеству до $150 за баррель, держать ценники на месте нам уже не удастся. Куда сильнее на нас давит ситуация в России, с которой мы связаны. Если у соседей продолжится рост цен и возникнет дефицит предложения, то это ударит и по нашему рынку. Но тут у Беларуси есть отличный запас. 2 завода и пара миллионов тонн добываемой собственной нефти в год. Плюс не стоит забывать про союзные договоренности в энергетике. Так как же понять, что давление на ценники стало критическим? Эксперты советуют просто внимательно следить за табло на АЗС. Да, все просто понятно, как будто бы. Первый сигнал – это если привычное подорожание на копейку станет происходить гораздо чаще. Второй и более серьезный звоночек – это если шаг повышения изменится и бензин начнет дорожать сразу на 5 или 10 копеек за раз, что очень серьезно. Так что не забывай включать поворотники, смотреть по сторонам и вовремя следить за ценами. С тобой была Олеся Матусевич. Пока!
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. На связи по-прежнему Леша Якимович. У нас все тот же понедельник, 5 октября. Ну и понедельник, знаешь, это такой день запуска и настройки, если можно так сказать. Вот самая разумная тактика на сегодня — это не заставлять себя раскачиваться за 5 минут, а просто плавно, спокойно входить в рабочий процесс. Да, немножко лениво, но все равно входить в рабочий процесс. В общем, слушаем любимую музыку, поочередно закрываем какие-нибудь простые задачи и не требуем от себя невероятных подвигов в первый рабочий день недели. Поэтому, чтобы работать было комфортнее, приятнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговора. В общем, только ты и самая топовая, вкуснейшая музыка. И послушаем с тобой One Republic с треком Give Me Something. Да, и мне хоть что-то. С этой мыслью мы обычно по вечерам подходим к холодильнику, но там ничего не меняется, увы. Идем.

0: ждешь уже выходные. Да, только понедельник, но выходные уже можно планировать и немножко расслабляться. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 15.01, привет. Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
1: Привет, Леша. Расскажу, где создали пуленепробиваемый рюкзак и как белорусские родители смогут сэкономить на гендерпазе.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем этого банка Петром Фродковым. Александр Лукашенко также высказался в поддержку строительства высокоскоростной магистрали Москва-Минск.
3: Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи.
1: Кризис в Ормузском проливе грозит обернуться глобальным продовольственным коллапсом, в результате которого цены на зерно могут вырасти на 80%. Об этом заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты. Основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений. Наиболее уязвимы в сложившихся условиях страны вроде Филиппин, которые импортируют до 90% необходимых им удобрений. Пуленепробиваемый школьный рюкзак изобрели в Турции. Рюкзак выглядит как повседневный и не привлекает лишнего внимания. В случае опасности учащийся может быстро развернуть его перед собой и создать барьер от выстрелов или даже взрыва. Примечательно, но масса продукта превышает вес обычного школьного рюкзака лишь на 300 граммов, что обеспечивает комфорт при повседневной эксплуатации. В Беларуси один из хлебзаводов начал выпускать необычные торты для будущих родителей. Это доступный способ провести популярное гендер-пати. Торт разрезают, и если цвет крема розовый, то будет девочка, а если голубой, конечно же, мальчик. Каждый десерт создается вручную. Медовые коржи здесь пропитывают ароматным сиропом и бережно соединяются с сгущенкой. Именно на этом этапе в самое сердце торта добавляется яркий цвет. И в завершении. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 16-18. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла. В Гомеле ночью 8-10, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Вот слушаешь трек и понимаешь, да господи, каждому из нас в этой жизни нужно просто немного тепла, любви, чтобы никто не бесил, ну хотя бы до вечера. И знаешь, чтобы твой мозг работал четко и помнил все важное, любить нужно не только людей, но и свои, как бы сейчас это странно не прозвучало, но кишечные бактерии. Да, я серьезно. В общем, ирландские ученые провели эксперимент и выяснили, что память реально улучшает кофе без кофеина. То есть, обычно кофе просто заставляет тебя быстрее паниковать и громче суетиться, а вариант без кофеина прокачивает память благодаря полифенолам. То есть, ты годами, возможно, там глушил двойной эспрессо, чтобы вспомнить, куда девал ключи, а надо было просто пить кофейный обман. В общем, не перегружай себя, ты красавчик и совсем обязательно справишься. Ну а вот, чтобы точно знать, в чем завтра выбегать за своим напитком, прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. В основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью 10-12 выше нуля. Днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 8 до 10 со знаком плюс. Днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 выше нуля. Днем плюс 18, плюс 20. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс. А днем 20-22 выше нуля.
1: Реклама. Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за пояс 167 человек.
5: Действенный метод без регистрации СМС.
1: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Сладкие летние ночи. Ну что, вот вспомнил этот кайф, да, когда на улице плюс 20 даже в час ночи, а из главных проблем это решить, в каких шортах завтра пойти. Вот эта музыка, она буквально про это чувство, когда все в жизни складывается подозрительно, легко и правильно. И, кстати, даже нейробиологи выяснили одну интересную вещь. Оказывается, когда ты просто искренне вспоминаешь теплый вечер и хорошую компанию, то твой мозг генерирует ровно столько же дофамина, сколько и в тот самый момент вот этого кайфа. Понимаешь? То есть ему вообще все равно, сидишь ты сейчас там в пробке где-нибудь или все же катишь вдоль моря с открытыми окнами, он все равно тебя одаривает этим дофамином. Так что включай воображение свое на полную. Если мозг умеет сам себе устраивать мини-отпуск за секунды, зачем ему мешать? Все хорошо, ты красавчик, совсем справишься. Расслабься и просто оставайся на Радиус FM, у нас здесь только самая топовая музыка.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: У меня 90-60-90. Зато у меня 120-80.
2: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама, медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компей Технологи Компани Лимит.
4: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой снова же Леша Якимович. Все так же неизменно в этот понедельник, 5 октября. Ну и в целом время уже такое, ближущееся к концу рабочего дня, поэтому потихонечку уже можно расслабляться. Я думаю, ты особо сегодня и не напрягался. Понедельник такой день раскачки. Поэтому просто давай я прямо сейчас запущу наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, для тех, кто не знает, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Pink с треком Hate Me. Интересно звучит, да? Трек, который мы тоже послушаем, звучит еще интереснее. Purple Disco Machine с треком Substitution. И самым первым в твоей динамике залетит дуэт Alex Alto и KDDK с треком One and Two. В общем, настраивайся на нашу волну, делай звук погромче, и пусть эта неделя начнется максимально успешно. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица, 16 часов. Привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
2: Привет, расскажу, сколько белорусов работают на удаленке и что под личным брендом будет выпускать Александр Овечкин.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Промышленность сейчас самая злободневная тема для государства. Об этом глава администрации президента Дмитрий Крутой заявил.

0: 20 пар поездов в сутки. В Белстате посчитали, сколько белорусов трудится на дому и дистанционно. Оказалось, что по итогам прошлого года доля таких работников составила всего 1,5%. Средний возраст тех, кто трудится на дому, составляет 40 лет, а высшее образование есть у 41% людей. Список профессий при этом довольно широкий. В таком формате работают педагоги, бухгалтеры, специалисты по рекламе, переводчики и психологи. Французское правительство решило пойти на крайние меры для подавления масштабных протестов молодежи. Во-первых, власти намерены изымать средства из семейных пособий в качестве компенсации за ущерб. Во-вторых, принцип коллективной ответственности применят ко всем, кто остался в толпе после предупреждений полиции. Даже если человек лично ничего не громил, штрафы могут достигать 10 тысяч евро. За несовершеннолетних расплачиваться будут родители, рискуя лишиться социальных выплат. Знаменитый хоккеист-рекордсмен Александр Овечкин создает собственный бренд. Спортсмен запускает пивную марку «Ови», которая появится в продаже в ближайшее время. Под брендом выпустят три позиции. Первая – классический лагерь с освежающим и сбалансированным вкусом. Вторая – облегченный лагерь меньшей крепости. Третья – безалкогольная версия. Ожидается, что до конца этого года новинка доберется до магазинов и заведений общепита в России, а затем поставки планируют расширить за рубеж. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.03, 100 российских рублей, 3.60, 10 китайских юаней, 4.54. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM». И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, ведь для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 16-18. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла. В Могилеве и Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: всех токсичных Алехандров в своей жизни, это надо уметь, да? И вот как раз-таки Леди Гага это умеет просто прекрасно. А вот ты иногда целый день, даже целый вечер ломаешь голову из-за какого-нибудь там странного комментария от какого-нибудь анонимуса в интернете. Но ладно, держи хороший и официальный повод вообще не париться. Ученые из Германии и США провели масштабные исследования и доказали, что злые комментаторы в сети чаще всего переписываются с точно такими же токсиками, как они сами. Представляешь? То есть нам кажется, что интернет кишит хейтерами, а на самом деле это просто душнил, нашли друг друга и ведут свой закрытый диалог, пока нормальные люди спокойно живут свою лучшую жизнь. Так что если видишь в сети чью-то такую желчь, то расслабься, это не про тебя, это просто два одиночества нашли друг друга. Ты все делаешь правильно, просто береги свои нервы и не обращай на них внимания. А вот с погодой на завтра все максимально понятно, и прямо сейчас я расскажу, что там вообще нас ждет.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. В основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью от 9 до 11 выше нуля, днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 выше нуля, а днем от 18 до 20 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой
2: музыки. Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус ФМ.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

0: Танцевать так, как будто у тебя отняли все, кроме ног, это, по-моему, единственный адекватный способ стряхнуть с себя весь дневной стресс. И это не просто мои догадки. Нейробиологи выяснили, что когда ты спонтанно дергаешься под плотный бит хотя бы пару минут, мозг просто отключает режим всего этого перегруза и сбрасывает гормон стресса. То есть буквально чистый перезапуск системы без лишних разговоров. Так что если ты сейчас качался в такт, все сделано грамотно и голова уже очищена, а чтобы в нашем эфире и дальше звучало только топовая музыка и музыка, под которую тебе реально хочется качаться, заходи на наш сайт radiosfm.by, там проходит музыкальное тестирование. Суть простая. Слушаешь короткие фрагменты топовых мировых треков и честно ставишь свои оценки, заходит или нет. А за твою помощь мы разыграем классный аэрогриль. В общем, хрустящая корочка гарантирована. И запомни только один важный момент. Пройти тест нужно обязательно до самого конца, чтобы попасть в список участников. Поэтому скорее беги на наш сайт radiosfm.by. Ну а мы с тобой встретимся уже в следующем часе в автодрайве, поэтому никуда не убегай.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Выиграй аэрогриль. Заходи на radiosfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Точное драйвовое и самое долгожданное время для многих из нас. У нас ровно 17.00 на часах. И что, я нас всех искренне поздравляю. Начало этой недели уже отчетливо стартануло, потому что сегодня понедельник, самые сложные рабочие будни мы переиграем легко. Такой расслабленный вайбик уже вовсю витает в воздухе. А это значит, что пора постепенно сбавлять обороты, расслабляться и настраиваться на правильную волну. В эфире Автодрайв на Радиус FM. У микрофона Леша Якимович. И планы на этот вечер у нас просто грандиозные. В ближайшие полчаса нас ждет максимум полезного и интересного контента. В блоке на Изи я расскажу курьезную новость о том, как парень пошел лечить зубы, а по дороге домой внезапно стал миллионером. Вот уж дела. А также в автомобильном блоке обсудим, зачем умельцы переделали старый Порш в картофелевоз по цене квартиры. В общем, устраивайся поудобнее в своем кресле, делай приемник погромче, ну а мы начинаем. В Беларуси 17 часов. Ну а свежую информационную картину дня представит нам Наталья Ленская. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Леша. В этом выпуске я расскажу, когда у нас подорожает топливо и как искусственный интеллект помогает российской экономике.
0: В радиусе новостей.
2: Минтранс установил новые правила для контролера в общественном транспорте. Теперь они обязаны устно предупреждать пассажиров о начале видео и аудиозаписи, а на их форменных жилетах появилась специальная надпись. Наружные камеры должны работать непрерывно. Все файлы автоматически поступают в защищенную базу данных. Их будут использовать для разбора спорных ситуаций, после чего материалы безвозвратно удалят. Промышленная выставка «Иннопром Беларусь» подвела итоги за три дня. Масштабный форум в Минске посетили свыше 15 тысяч человек из 40 стран. Свои передовые разработки показали более 160 отечественных предприятий, включая гигантов машиностроения «МАЗ», «МТЗ», «БелАЗ». Главным итогом форума стали переговоры премьер-министров и подписание крупных пакетов документов о технологической кооперации. В Беларуси в среду подорожает топливо. Стоимость всех марок бензина и дизеля увеличивается на 1 копейку. По информации Белнефтехима, литр 92-го будет стоить 2 рубля 62 копейки, 95-й и дизельное топливо 2 рубля 72 копейки, за 98-й придется отдать 2,94. В предыдущий раз цены на топливо в Беларуси менялись в конце августа. Тогда литр бензина и дизтоплива также подорожал на 1 копейку. Кризис в Ормузском проливе может спровоцировать глобальный продовольственный коллапс и взлет цен на зерно почти на 80%. Об этом заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон. Главной угрозой эксперт называет разрыв привычных логистических цепочек поставок минеральных удобрений. В зоне риска оказались государства, зависящие от импорта.

0: И последний Радиус ФМ возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине пройдут небольшие дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, выше 0, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем плюс 18-20. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. И в Бресте ночью 8-10, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: только одну.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
2: Слушай, вот представь ситуацию. У тебя есть легендарный Porsche 944. Выглядит стильно, но картошка из магазина в багажник толком не влазит. И ребята из CarPoint подумали и решили проблему радикально. Они переделали спортивную купешку в универсал. Корму перекроили полностью, а мотор на 211 сил вообще не трогали. То есть быстрее машина ехать не стала, зато теперь на ней можно с пафосом ехать на дачу. И самый сок — это цена. За одну только переделку просят 100 тысяч евро. То есть ты отдаешь ценник двухкомнатной квартиры в Минске просто за то, чтобы у твоей купешки появилась возможность закинуть туда мешок картошки. Так что если встретишь на дороге такой, не побоюсь этого слова, сарай, знай, владельцу точно повезло с возможностями. Ну а буквально через 3 топовых трека поговорим о том, как парень пошел лечить зубы, а по дороге домой внезапно стал миллионером, поэтому не переключайся.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: На Изи.
2: Вот обычно от стоматолога мы выходим с одной мыслью. Ну, ух, все закончилось. Но один парень из Австралии прямо у клиники получил эмоции совсем другого уровня. В общем, идет он домой, во рту еще анестезия, и тут звонок, мол, алло, здравствуйте, поздравляем, вы выиграли больше $1 миллиона. Парень от шока чуть снова не онемел и подумал в целом, что его жестко разыгрывают. Но нет, 1 200 000 уже у него на руках. Сейчас он взял паузу на пару недель, чтобы просто выдохнуть и сообразить, куда вообще деть такие деньжищи. В общем, рады за парня, и если тоже собираешься к врачу, то желаю тебе такой же удачи. Ну а пока далеко не уходи и не переключайся, потому что совсем скоро мы снова с тобой встретимся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
5: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Понедельник почти все, и если ты пережил этот день, поздравляю, дальше неделя точно пойдет как по маслу. И знаешь, говорят, что именно в вечер понедельника люди испытывают самый сильный прилив облегчения за всю неделю, потому что главный стресс, а именно рабочий день, уже где-то там позади. Так что самое время выдохнуть, расслабиться и просто кайфануть под хорошую музыку. И в ближайшие 10 минут нас ждут Дренчел и Индиана с треком «Free from Desire».

0: Ну и самым первым залетит Каспорт и Ша с треком Only You. Вот такие ребята нас ждут в ближайшие 10 минут, поэтому не переключайся, но перед этим давай быстренько пробежимся по прогнозу погоды.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, в основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, а днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве и Гродно ночью 10-12, выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от 8 до 10, выше нуля, а днем от 20 до 22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением простите инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимитед.
9: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
10: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкали Хьюгел, Email Angel и Ultra Nate. I'm moving to the sun. Под номером 2 располагались Бибер Экса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Ну и первое место у The Bowser – Magnetic. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.
1: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Твое настроение поднимется еще больше, если ты поучаствуешь в нашей игре «Фейк Контроль». Все, что сейчас нужно сделать, это зайти в нашу официальную группу «Радиус FM» в Telegram. Там тебя уже ждет необычное задание среди финальных постов. Угадывай, что Иришка добавила в реальную картинку. Пиши в комментариях правильный ответ. И через два топовых трека с помощью рандомайзера я выберу участника, который сразится за топовый приз – фитнес-бутылку от «Радиус FM». Играем!
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Наше

0: На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль
1: в эфире. И, честно говоря, я когда зашел в группу, даже немного ужаснулся, сколько вас желающих поиграть. Но наш рандомайзер выбрал счастливчика на сегодняшний день. Это Вероника из Минска. Вероника, привет!
2: Добрый вечер всем!
1: Привет-привет! Смотри, ты у нас... Тебе так повезло, что рандомайзер выбрал тебя участником нашей игры «Фейк-контроль», но нужно все-таки проверить, заслуженно ли ты здесь. Скажи, какой правильный ответ был в нашем посте? Что наш любимый искусственный интеллект все же спрятал в картинке?
2: Спрятал в вагоне львенка.
1: Львенка, все верно, молодец. Все, хорошо, проверка прошла, тогда давай сразу к делу. Я для тебя подобрал три новости. Они на первый взгляд звучат как фейковые, но одна из них точно реальная. Все понятно?
2: Да.
1: Хорошо, тогда давай играть, только слушай очень внимательно. Первая новость. Австралийские серферы спасли гигантскую акулу, застрявшую на пляжном шезлонге. Вторая новость. Умный холодильник в США вызвал полицию из-за подозрительного запаха из морозилки. И третья новость. Житель Канады изобрел зонт для защиты голубей от осеннего листопада. И где же среди этих трех новостей реальная? Как думаешь?
2: Даже не знаю. Пусть будет первая.
1: Увы, Вероника. Тебе не повезло. А почему про первую подумала? Но она, наверное, правдивее всех звучит, да?
2: Как будто бы да.
1: Умный холодильник в США такой себе. Но на самом деле про умный холодильник это была абсолютная правда. Умный холодильник системой безопасности заблокировал кухню и вызвал патруль из-за забытого старого сыра. И самое смешное, что полицейским пришлось выбивать окно, чтобы спасти владельца этой химической атаки. Вот так вот. Спасибо большое тебе, Вероника. Не расстраивайся. Еще будет возможность выиграть наши призы. Например, если зайти на наш сайт radiusfm.by. И, кстати, да, именно тебе, наш слушатель, это тебя тоже касается. И заходишь на наш сайт radiusfm.by, слушаешь фрагменты топовых треков и голосуешь за те, что понравились. А в нашу благодарность мы разыграем аэрогриль среди участников. Им важный момент. Нужно пройти тест до конца, поэтому скорее беги на наш сайт, слушай самую топовую музыку и встретимся уже в следующем часе.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
6: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама.
7: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
8: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
9: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Точное, драйвовое и самое многообещающее время. Все, теперь уже можно включить режим абсолютного расслабления. Понедельник уверенно переходит в стадию просто приятного вечера. Автодрайв продолжает свою миссию, и поверь, этот час будет еще более насыщенным и кайфовым. Мы настраиваемся на максимальную волну позитива, потому что совсем скоро начнется наш фирменный интерактив 7 кадров. И сегодня на кону стоит, пожалуй, самый актуальный трофей этой недели. Умная колонка с Алисой. По-моему, это просто железобетон. Повод остаться со мной в машине или включить приемник на полную мощность прямо дома. В ближайшие 60 минут мы будем плотно заряжаться топовой музыкой и, конечно же, держать руку на пульсе главных событий этого дня. А в столице у нас 18 часов.
2: Партнер начала часа – Белбет Фест.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко поддержал решение о строительстве высокоскоростной железной дороги между Москвой и Минском. Об этом президент заявил на встрече с председателем банка ПСБ Петром Фродковым. По словам Александра Лукашенко, такая магистраль особенно важна для белорусов, которые часто ездят в Москву. После строительства дороги время в пути между столицами может сократиться с 7-9 часов до 3. За первые 9 месяцев года в Минске заселили свыше 400 арендных и 150 социальных квартир из государственного жилфонда. При этом почти 100 арендных помещений предоставили гражданам по указу, который позволяет сделать ремонт за свой счет с освобождением от платы за пользование жильем. В Мингорисполкоме подчеркивают, что доступное арендное жилье и места в общежитиях помогают обеспечивать кадрами ключевые городские отрасли – от промышленности до здравоохранения. В 2027-м белорусы отдохнут 3 дня подряд в мае с 9 по 11. Чтобы это получилось, рабочий день с понедельника, 10 мая, перенесли на субботу, 8 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. В итоге 9 мая отмечаем День Победы, 10 отдыхаем за счет переноса, 11 Радуница. В правительстве уверены, это самый сбалансированный график труда и отдыха. В Минском кинотеатре «Победа» проходят дни документального кино Самарской области. Программа, организованная в рамках Дней культуры региона, стартовала 4 октября и продлится до 6 числа. Зрителям представляют работы российских документалистов. Проведение показа в обновленной «Победе» символично и укрепляет культурный диалог между двумя народами. Вход на сеансы свободный. Если отменять перевод часов, то пусть навсегда останется зимнее время. Канадские исследователи выяснили, постоянное летнее время – не лучшая идея для здоровья. Вечерами будет светлее, зато зимой мы будем просыпаться и идти на работу в полной темноте. А утренний свет жизненно необходим нашим внутренним часам. Без него растет риск сезонной депрессии, особенно у подростков. Так что если выбирать между вечным летом и вечной зимой, врачи за зимнее время. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,54. И последнее на

0: ночью плюс 8-10, днем плюс 18-20. В Могилеве и Гродно ночью 10-12, тепла, днем 18-20 градусов. И в Бресте ночью 8-10, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Кино — это жизнь, кино — это эмоции. И, возможно, именно тебе сегодня наша игра «7 кадров» подарит те самые счастливые эмоции, если ты наберешь больше всего баллов за неделю. Чтобы принять участие в игре, прямо сейчас переходи в нашу группу «Радиус FM» в Телеграме и находи среди последних постов задания. Там изображен ваш покорный слуга, я, Леша Якимович, и вокруг меня сгенерированы обстоятельства, которые описывают один очень известный фильм. Отгадывай, пиши правильный ответ в комментариях под этим постом, и в следующем выходе через три трека я приду к тебе не один, а с участником игры «7 кадров», который поборется за топовый приз этой недели — умную колонку с Алисой. Возможно, это даже будешь ты, поэтому скорее беги в нашу группу в Телеграме.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Ну, что могу сказать? Вариантов ответов и желающих поиграть в нашем телеграме было много, но наш рандомайзер решил выбрать одного, и это Вика из Минска. Вика, привет!
2: Привет-привет!
1: Привет-привет! Ну что, рассказывай, что интересного успела, ну, например, для себя открыть в этот понедельник?
2: Новые файлы в Word.
1: Слушай, неплохо, неплохо, хорошо. Скажи, а что у тебя вообще с фильмами там? Смотрим, дружим?
2: Да, смотрю, каждый вечер пытаюсь что-то новое посмотреть.
1: А, ну хорошо, тогда вообще для тебя наша игра должна быть абсолютно легкая. Итак, наша игра «7 кадров» поможет тебе забрать наш заветный подарок. Это колоночка с Алисой. Прямо сейчас я буду называть по одному слову, описывающему известный фильм. Всего будет 7 слов. То есть, чем меньше слов тебе понадобилось для того, чтобы отгадать, что за фильм, тем больше у тебя баллов и больше шансов в конце недели выиграть колоночку Алису. Ну и твоя задача, по моим словам-подсказкам, назвать загаданную киноленту. Все понятно?
2: Окей, погнали.
1: Так, хорошо. Тогда поехали. Первое слово – осветительный прибор.
2: Так, осветительный прибор. Ну, это пока что слишком поверхностно. Можно что-нибудь еще?
1: Ладно, хорошо. Как скажете. Страх воды.
2: Ой, я сейчас засомневалась, что много фильмов посмотрела.
1: Дальше.
2: Еще можно?
1: Хорошо. Портрет из мозаики.
2: Нет, не
1: хорошо.
2: Понимаю.
1: Хорошо. Окей, радиопомехи.
2: Пыш-пыш, нет, пока что не пришло.
1: Ладно.
2: Ничего на ум.
1: Хорошо. Гигантский павильон.
2: Давайте дальше.
1: Так, ну смотри, это предпоследнее слово. Скрытые камеры.
2: Так, сейчас, секунду, радиопомехи, боязнь воды, так, портрет из мозаики. А может быть это, я не знаю, надеюсь, это шоу Трумана?
1: Ух ты! Слушай, Вика, да? Да-да-да, эти аплодисменты тебе, молодец. Ты угадала с шестой попытки, получаешь за это 2 балла, но в любом случае ты большая молодец, ты сражалась, думала, это уже хорошо. Ну, посмотрим, как будут обстоять дела всю неделю, и вдруг тебе повезет, и все же получится забрать нашу колоночку с Алисой. Ну, а для наших слушателей я напомню, что шоу Трумана — это драматическая антиутопия о Трумане Бёрбанке, который с самого рождения живет в искусственно созданном городе и даже не подозревает, что вся его жизнь является одним большим реалити-шоу, которое транслируется на весь мир. В общем, советую сегодня обязательно посмотреть и заодно послушать в следующем выходе, какие еще необычные новости нас ждут в ближайшие полчаса, поэтому не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Мы стремительно пересекаем экватор второго часа на «Автодрайве». На часах уже 18.33. У микрофона по-прежнему Леша Якимович, и мы продолжаем делать твой вечер максимально комфортным, а главное интересным. До конца этого часа у нас по плану еще много классных остановок. Совсем скоро в блоке «Факт-чек» мы детально разберем, почему ужинать в компании намного полезнее, нежели в одиночку. А в финале часа сделаем вечерний расклад, узнаем, что нам там сулят звезды на этот вечер. И притом не только не небесные, но и музыкальные звезды. А среди них в ближайшие 10 минут Lion с треком Across the Water. Также у нас прозвучит Тейт Макрей с треком Greedy. И самым первым прозвучит Imagine Dragons с треком Bones. В общем-то, слушаем, подпеваем и плавно готовимся узнать свежий прогноз погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. В основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью от 10 до 12, выше нуля, днем 16, 18 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве и Гродно ночью от 10 до 12, выше нуля, а днем от 18 до 20 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 20, плюс 22.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
2: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
1: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Реклама. Сильные, нежные, неповторимые. Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус ФМ. Радиус ФМ. Гимми, гимми, гимми.

0: На Радиус FM Автодрайв. Факт-чек.
1: Если ты прямо сейчас думаешь, с кем бы так поужинать, то отбрасывай сомнения и срочно зови кого-нибудь в гости, потому что ученые принесли просто идеальное оправдание. Исследователи выяснили, что когда мы едим не в одиночку, а с близкими людьми, уровень сахара в крови поднимается намного медленнее и быстрее приходит в норму. Организм чувствует уют, безопасность и реагирует на еду гораздо спокойнее. Так что, если кто-то спросит, зачем ты заказываешь вторую пиццу и зовешь друзей, смело отмечай, что это исключительно ради заботы о здоровье и строго по инструкции аж самих ученых. А ужинать надо только под хорошую музыку. И мы, Радиус FM, тут как тут. У нас только самая топовая музыка, так что не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад. Вечерний расклад.
1: Вот даже если ты абсолютно не веришь во всю эту астрологию, то согласись, ну всегда же интересно узнать, что там тебе приготовили звезды на ближайшее время. Вдруг космос реально намекает на что-то важное или просто дает отличный повод улыбнуться? Если я тебя заинтересовал, то слушай. Овны, вам после работы советуют не браться спасать мир. Сегодня максимум спасите ужин от пригорания и себя от понедельничного раздражения. Тельцы, вы зайдете в магазин за самым необходимым, а выйдете с пакетом еды и легким ощущением, что вас снова победил маркетинг. Близнецы, вечером телефон затянет вас в ленту, и есть риск узнать о жизни незнакомого человека больше, чем о собственной, так что будьте аккуратны. Раки, дома захочется тишины, поэтому не удивляйтесь, если вопрос, что будем делать вечером, вызовет желание выйти из семейного чата. Будьте хладнокровнее. Львы, вам захочется подвигов, но понедельник уже сам по себе подвиг, так что тренировка может быть символической. Девы, вы найдете дома вещь, которую давно искали, и тут же поймете, что все это время она лежала ровно там, где вы 100 раз посмотрели. Будьте внимательны, весы, вечером вас потянет на спонтанную покупку, но сначала решите, что важнее, новая мелочь или спокойное банковское приложение. Скорпионы, сегодня лучше не начинать бытовые разборки. Человек, который оставил кружку не там, где надо, еще может понадобиться вам завтра. Стрельцы, после работы захочется куда-нибудь рвануть, и даже поездка за город за картошкой покажется полноценным приключением. Козероги, вы решите доделать еще пару дел, но организм уже отправил официальное заявление на отдых, поэтому не напрягаемся. Водолеи, сегодня вам захочется что-нибудь да изменить дома, но начните с одной полки. Не надо превращать понедельник в одну большую передачу о ремонте. И рыбы, вечером вас потянет к холодильнику чаще обычного, так что проверьте сначала, вы голодны или просто устали. Самое главное, помни, что бы там ни нагадали звезды, твой день все равно зависит только от тебя и твоего настроения. Ты на Радиус ФМ, не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: На часах ровно то время, когда нужно сбегать с работы. В общем, самое идеальное время этого понедельника. Рабочий день уже официально остался позади, и если ты прямо сейчас стоишь в вечерней пробке, то расслабься, потому что есть под что. Автодрайв переходит в режим музыкального комфорта, и в ближайшие полчаса на Радиус FM тебя ждет тотальный музыкальный блок. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты самая вкусная музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами, которые нас ждут. Халит Rudimental с треком All I Know.

0: И самым первым в твоих динамиках прозвучит трек «Magnetic». И знаешь, это только малая часть того, под что мы будем прокачивать твои динамики аж до половины восьмого, поэтому готовься делать громче. В Беларуси 19 часов, привет. А прямо сейчас о всех актуальных событиях к этому часу нам расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, на этот раз об итогах армейских сборов для аграриев и о том, почему некоторые люди в сезон РВИ и гриппа болеют по много раз.
2: В радиусе новостей.
1: Более 170 работников сельского хозяйства прошли двухмесячные военные сборы. Туда направили специалистов, которые нарушали трудовую дисциплину во время сельхозработ. Аграрии жили по армейскому распорядку и проходили строевую, огневую и медицинскую подготовку, знакомились с военной техникой и беспилотниками. Участники признались, что испытание было непростым, но помогло им стать дисциплинированнее. Министр обороны Виктор Хренин назвал эксперимент успешным. В Жодино завершается перевод общественного транспорта на электротягу. До конца года парк пополнит еще 4 машины, доведя их общее число до 18. Эстафету продолжают города-спутники. Уже в этом году на маршрутах между Минском, Смолевичами и Фаннополем появятся первые электробусы с супербыстрой зарядкой. А в ближайшие годы масштабное обновление парка охватит и внутригородские перевозки. Каждый месяц контролеры Минск-Транса выявляют в общественном транспорте столицы от 5 до 6 тысяч безбилетников. Штат контрольной службы составляет около 350 человек, а летом к ним на помощь приходят бойцы из студотрядов. При этом специалисты подчеркивают, что доля зайцев невелика. Ежедневно столичный транспорт перевозит около 1 200 000 пассажиров. Штраф за безбилетный проезд в стране составляет от половины до одной базовой величины. Частые простуды в сезон ОРВИ объясняются огромным разнообразием возбудителей. Например, один только риновирус насчитывает свыше 150 штаммов. Об этом напомнила доцент БГМУ Наталья Климович. Перенесенная болезнь дает иммунитет лишь к одному вирусу, оставляя организм уязвимым перед остальными. Эпидситуация в стране сейчас стабильна, пик заболеваемости ожидается в конце января-начале февраля. Состав вакцин к новому сезону обновлен по всем штаммам. Беларусь вновь вошла в топ популярных новогодних направлений у россиян. Пик выездов туриста планируют на 2 и 4 января. Особый интерес у гостей из России вызывают белорусские здравницы. Стоимость путевок для россиян и белорусов уравняли. Экспорт санаторно-курортных услуг растет. В 2025 году в белорусских здравницах побывали почти 260 тысяч иностранцев из 80 стран. И последний новый музыкальный тест на Радиус ФМ и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата

0: 10, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Союз ФМ.
1: Around the world.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Знаешь, вот эта тема подстроиться под общую форму и обстановку, она ведь работает всегда. Мы все периодически мимикрируем под окружающую среду, просто чтобы не выглядеть белой вороной. А вот в Екатеринбурге попугай улетел из окна, оценил уральские реалии и не растерялся. Он просто прибился к стае местных воробьев. Сидел с ними на ветках, чирикал на дворовом, отжимал хлебные крошки, в общем, все как всегда. На стиле, в ярком прикиде среди серых пацанов. Люди его заметили, забрали и назвали гордо Иннокентий. И строго предупредили, никакой он не Кеша, статус не тот. Птица буквально переиграла жизнь, нашла правильную компанию, выжила и выбила себе элитную квартиру. Так что если попугай смог втереться в доверие к уличной банде воробьев, то и у тебя обязательно все получится. Самое главное, одевайся по погоде. И, кстати, о том, как подстроиться под градусы за окном, прямо сейчас слушаем прогноз погоды на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. В основном по северной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью от 10 до 12, выше 0, днем 16, 18 со знаком плюс. В Гомеле ночью 8, 10, выше 0, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве и Гродно ночью плюс 10, плюс 12. А днем от 18 до 20, выше 0. В Бресте ночью 8, 10 со знаком плюс. А днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
0: Реклама.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Вот бывало у тебя такое, вроде все в порядке, а рука сама тянется включить что-то драматичное, сесть у окна и почувствовать себя главным героем глубокомысленного фильма. Самое главное в такой момент удержаться и не выложить в соцсети черно-белое селфи с подписью «Никому нельзя верить». К чему я это? Да к тому, что японские нейробиологи выяснили, что когда ты поддаешься вот такому меланхоличному вайбу, мозг выплескивает пролактин. Этот гормон работает как естественная психологическая анестезия. Сбрасывает весь накопившийся стресс и перезагружает эмоциональный фон. То есть ты не унываешь, а просто немножко расслабляешься. Но если надо сбросить пар, то переведи дух, встряхнись и иди дальше забирать свое. Ты совсем обязательно справишься, я в тебя верю. Ну и на такой позитивной ноте будем завершать с тобой наше сегодняшнее общение. Спасибо, что провел со мной это время. Желаю тебе классного вечера. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа дня. Пока-пока.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с кинологом Ульяной Валуйко обсуждаем, есть ли у собак стыд, обида или желание мстить, всегда ли ответственность за поведение питомца лежит на хозяине, или дело может быть в неисправимом характере, есть ли идеальный момент для воспитания и как его не упустить, и чем воспитание собаки отличается от обучения трюкам.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Это кружим мы с тобой до рассвета. Просто будь со мной, мое лето.
0: А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Минск обеспечивает почти треть всего розничного товарооборота Беларуси, причем 70% продаж приходится на непродовольственные товары. Как сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, столица близка к выполнению задания по доле отечественных товаров, достигнув 42% при плане в 43%. Главными драйверами в непродуктовом сегменте стали белорусские автомобили, телевизоры и сладости. Могилев с 7 по 11 октября принимает фестиваль «Молодежь за союзное государство». Форум объединил более 300 участников из Беларуси и России. Студентов, молодых историков, преподавателей и исполнителей. Программа включает не только традиционный вокальный конкурс под председательством Ирины Дорофеевой, но и масштабную дискуссионную площадку, где молодые политологи и эксперты обсудят вопросы сохранения общей исторической памяти и молодежной политики. Минск-Транс призвал пассажиров не оставлять использованные талоны на сиденьях. В организации пояснили, что пробитый билет недействителен для следующей поездки, а такая практика приводит к недополучению выручки, которая идет на обновление транспорта и ремонт подвижного состава. Горожан попросили всегда забирать билеты с собой. В Польше разрабатывают законопроект о так называемом «предвоенном положении». Новые правила должны упростить взаимодействие армии со спецслужбами, ускорить переброску войск и адаптацию инфраструктуры под нужды военных. Инициатива направлена на то, чтобы устранить правовые пробелы в условиях гибридных угроз и повысить эффективность обороноспособности государства. В Германии кладбище все чаще становится местом не только для памяти о близких, но и для прогулок и даже сбора грибов. Например, на одном из кладбищ Дрездена это разрешено уже несколько лет. На 7 гектарах растут 122 вида грибов, среди них подберезовики и подосиновики. Однажды сюда одновременно пришли около 100 грибников. Эксперты считают, что такая практика говорит о том, как меняется отношение общества к кладбищам и переживанию утраты. И последнее экстремальное шоу «Герои» готовится к 6-му сезону. Президентский спортивный клуб планирует провести съемки нового проекта в мае-июне 2027 года. А уже сейчас идет кастинг участников «Герои-2027». Заявки принимают до 31 декабря. Если готовы проверить себя на прочность, подробности ищите на официальных ресурсах шоу. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди в ночные утренние часы.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 8-10. Днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с кинологом Ульяной Валуйко обсуждаем, есть ли у собак стыд, обида или желание мстить, всегда ли ответственность за поведение питомца лежит на хозяине, или дело может быть в неисправимом характере, есть ли идеальный момент для воспитания и как его не упустить, и чем воспитание собаки отличается от обучения трюкам.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Во Дворце независимости президент сегодня принял председателя правления одного из крупных российских банков. Банк ПСБ обслуживает больше 6 миллионов физлиц и 350 тысяч компаний. Входит в топ-10 банков России по масштабам. С Беларусью уже сотрудничают. Речь идет о расширении присутствия. Эксперимент по укреплению дисциплины в сельском хозяйстве признан успешным. Свыше 170 работников АПК завершили двухмесячные сборы на базе Витебской воздушно-десантной бригады. Как сообщил министр обороны Виктор Хренин, помимо огневой и тактической подготовки, аграрии выполняли и практические задачи. Армейский уклад полностью оправдал себя и помог участникам пересмотреть отношение к труду. Подвела итоги вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Ее посетили 15 тысяч человек из 40 стран. Свои стенды показали более 160 белорусских предприятий из 17 регионов России. Итог – целый пакет соглашений о промышленной кооперации, включая цифровизацию «Гомсельмаша» и проект «Союзный станок». В 2027-м «Иннопром» стартует в Узбекистане. А уже на этой неделе Минск примет контртеррористический форум СНГ и ШОС. Здесь соберутся делегации 28 стран, 17 органов СНГ и ШОС и 10 международных организаций. Форум объединит конференцию СНГ по борьбе с терроризмом, экстремизмом и научно-практическую конференцию антитеррористической структуры ШОС. Делегаты обсудят обстановку в разных регионах мира и поделятся опытом противодействия современным угрозам. Сегодня, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечает уголовный розыск МВД Беларуси. Служба ведет историю с 1918 года. За это время сменились эпохи, методы и технологии, но главная задача осталась прежней – борьба с преступностью и защита прав людей. Сегодня белорусский уголовный розыск активно работает с коллегами из других стран. И о курсах валют нас Банка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек и 10 китайских юаней 4,54. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Гомеле ночью 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12, днем 18-20 со знаком плюс. И в Бресте ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 20-22. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Прогноз погоды представляет «Бетера».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
3: Реклама.
4: Шоу с толком на Радиус ФМ.
5: На Радиус ФМ.
4: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Если вы решили завести собаку, рано или поздно можете столкнуться с ощущением, что питомец просто вас не слышит. Но что, если дело не во вредном характере, а в том, что вы просто говорите на разных языках? Сегодня в программе обсудим, есть ли у собак стыд, обида или желание мстить. Всегда ли ответственность за поведение питомца лежит на хозяине? Или дело может быть в неисправимом характере? Есть ли идеальный момент для воспитания и как его не упустить? И чем воспитание собаки отличается от обучения трюкам? Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях кинолог Ульяна Валуйко. Ульяна, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Скажите, такой вопрос, который может быть кого-то не то что обидит, но как бы заставит задуматься об ответственности, да, над животным, которого приручили. Правда ли, что в плохом поведении собаки всегда виноват хозяин?
8: Не всегда, но чаще всего да. Очень часто, когда мы заводим питомца, мы игнорируем его какое-то начавшееся плохое поведение или игнорируем какие-то сигналы, которые нам уже дает щенок, и приходим к специалисту, когда уже все плохо у щенка, мы им полностью недовольны, мы хотим найти щенку руки, другие, да, отдать щенка в другой дом. Поэтому я бы сказала, что чаще всего именно так. Но все-таки бывают моменты, когда у нас щенок или уже собака с плохой генетической историей. То есть у нее плохой заводчик или плохо подобрана пара. И у нас появляется собака с плохой психикой чаще всего. Она либо излишне трусливая, либо излишне агрессивная. В таком случае хозяин, он может либо улучшить ситуацию, да, либо ухудшить. Но когда это начинающий владелец собак, ему достаточно сложно это сделать и увидеть проблему в самом начале. Поэтому я бы сказала, что чаще да, но бывают исключения.
7: А вот эти вот самые исключения заметить все-таки может только опытный глаз, правильно? Где именно плохое поведение, а где именно вот, ну, скажем так, особенности генетики?
8: У нас сейчас идет тенденция на то, что собаки – это где-то наши дети. И люди, когда берут себе собаку, они относятся к щенку снисходительно. Ну, это же щенок, это же малыш, ну, это взрослая собака, но у нее мы вторая семья или третья семья, ей нужно время адаптироваться. И вот когда у нас в это время адаптироваться, щенок начинает, ну, вести себя так, как будто бы так не стоило, это списывают на то, что он просто щенок. А когда мы понимаем, что есть другие щенки, например, которые ведут себя иначе, то есть если у нас уже был опыт со щенками, или я как специалист знаю, какие бывают щенки, или я как специалист могу знать некоторых заводчиков, да, могу знать некоторые даже пары, от которых приходят ко мне щенки, конечно, мне проще сделать выводы, потому что я могу предугадать где-то и предположить, что мы можем получить. Поэтому, ну, чаще именно нужно относиться к щенку не как, что «ой, ну это мой малыш», а где-то холодным умом, холодным расчетом.
7: Остроже. Каждая ли собака поддается дрессировке? Вот мне кажется, что некоторым породам маленьким прощается какое-то вот неподобающее поведение. Что касается шпицы, мне кажется, что такс, вот какое-то вот их агрессия может спускать. Ну, это просто все таксы такие. Вот у меня такса такая агрессивная, покусала меня за пятки. Вот у мамы у меня точно так же себя такса ведет. Это просто таксы злые. Вот справедливо ли вот забивать на такие вот маленькие, на таких маленьких собачек и прощать им все? Ну, она же там какого-то большого урона не сделает. Вот что касается там какого-нибудь були не воспитывать, ну, это же бойцовская порода, это будет очень страшно, если мы упустим. Ну, а такса, ну, что с ней? Стоит ли так делать? И вообще, есть ли породы, которые, ну, не поддаются дрессировке, и действительно, вот они агрессивные, с ними ничего нельзя сделать?
8: Вот вы правильно подметили, что к маленьким собакам чаще относятся снисходительно. Ну, это же маленькая собака. Потому что маленькую собаку проще схватить на руки, проще придержать поводком, проще за этот поводок поднять, как некоторые любят, проще потянуть. Да. А когда у нас большая собака, то есть я не говорю про собак там по колено, я говорю про собак, где

0: действительно больших, уже мы не можем удержать собаку периодически. Мы понимаем, что если эта собака нас куда-то потянет, мы потянемся вместе с ней. И в основе владельцы идут заниматься, потому что они хотят как минимум сами с комфортом гулять и не переживать за свою безопасность где-то, и хотят, чтобы их собака также не нанесла какой-то урон другим людям, другим собакам. А владельцы маленьких собак, они типа, ну, купил собаку, ну что, я с ней не справлюсь? А по факту нам нужно заниматься со всеми собаками вне зависимости от их размера, потому что если у нас маленькая собака, но она агрессивная, она будет причинять больше урон, нежели большая собака, но спокойная. Поэтому здесь по-хорошему бы всем проходить какой-то базовый курс дрессировки, где владельцам объясняют, как правильно обращаться со своими собаками, как правильно им с ними себя вести. Когда происходит так, что у нас на занятия приходит уже большая собака, и с ней тяжело справляться, то тяжело справляться всем, даже тренеру. То есть не нужно думать, что специалисты — это какие-то люди магическим образом по щелчку пальца выравнивают поведение собак. Всем тяжело становится. И, конечно, чем более запущено поведение собаки, тем дольше нам нужно тренировок и занятий, чтобы это поведение исправить. И необучаемых пород нет. Есть породы, которые более предрасположены к тренировкам. Это, например, овчарки, да, как мы все знаем. Есть породы, которые более примитивны. Они так и называются. У нас есть пятая группа, называется примитивов. Это шпицы как раз-таки туда входят. И многие думают, что значит, они необучаемы. Нет, обучаемы все. Но, как некоторые еще считают, лучшая порода двор-терьер. Тоже это миф. Миф. Просто это не так.
1: Скажите, а давайте немножко конкретизируем, чему стоит уделить обязательно внимание и научить любого пса, независимо от его размера, независимо от того, что вот его купили, вот собаку, да, чтобы двор охранял. Если погавкает на незнакомцев, уже хорошо. То есть не ограничиваясь только этим, чему учим обязательно?
0: Обязательно учим оставаться дома. Сейчас достаточно большая проблема. У нас многие вышли на фриланс, многие работают из дома, и собаки много времени проводят с владельцами дома. Владелец уходит, у собаки стресс, собака воет, лает, скулит, дерет двери. Это действительно сейчас бич, можно так сказать. Это топ-1 проблема, с которой ко мне приходят. Поэтому мы учим со щенка. Вот взяли щенка, он адаптировался немножко к нашему ритму жизни и начинаем оставлять его дома постепенно. Если мы замечаем, что у щенок уже плохо остается, обращаемся к специалисту. Далее. Я бы учила собаку приходить на команду подзыва обязательно. Эта команда, ну, первой необходимости. В любой непонятной ситуации мы зовем собаку к нам, собака к нам приходит, мы ее хвалим, все, собака либо взята на руки, либо на поводок, либо если она гуляла на собачьей площадке, заходят люди, мы тоже можем подозвать собаку. Также учим собаку не реагировать на автомобили, на проезжающих мимо самокатчиков, велосипедистов, потому что тоже люди у нас сейчас ведут активный образ жизни, и часто собаки могут на них кидаться. Но это более специфическая проблема. Если мы данную проблему не замечаем у собаки, то значит, ее, скорее всего, и нет. Также я бы научила собаку ездить в машине и в общественном транспорте. Сейчас люди любят путешествовать со своими собаками, куда-то с ними выбираться, ездить. Поэтому лучше всего этим начать заниматься именно со щенячества. Когда мы берем собаку, садимся с ней в автобус, троллейбус и едем. Также приучать собаку к сумкам-переноскам. Это тоже актуально для транспорта и для машины, для транспортировки собаки. Ну и, конечно же, это набор базовых команд, когда собака умеет сидеть на месте, оставаться рядом с хозяином, потому что сейчас очень много точек устраивают магазины, где можно оставить собаку и спокойно пройтись за покупками. Поэтому для некоторых это актуально, некоторые не оставляют, но как навык для собаки достаточно хороший, когда собака у нас умеет оставаться на одном месте, потому что этот навык пригодится в любой ситуации. Опять же таки в транспорте, в подъезде пропустить бабушку вперед, на остановке, где угодно.
1: А что чаще всего упускают владельцы? То есть, допустим, вот можно, мне кажется, посмотреть на милых собачек в интернете, которые делают классные трюки, там, зайку, перекаты какие-то еще делают с игрушками. То есть, ну, прямо рукавая собака получается. И в чем вот именно разница, чтобы вот четко разграничить бытовая воспитанность, что собака вас слушается не только там ради вкусняшки, а именно у нее есть четкая дисциплина, четкое понимание, что здесь я могу находиться, здесь я не могу, если мне попросили уйти, надо уйти. И вот именно интересно, что упускают, про что могут забывать владельцы.
0: Очень часто владельцы упускают постепенность, поэтапность, когда нам нужно постепенно и по чуть-чуть наращивать любой навык. Если мы учим собаку сидеть, и она научилась сидеть дома, это не значит, что она теперь может 3 минуты просидеть в кафе. Мы должны по чуть-чуть давать усложнения собаке. Часто люди хотят быстрее. Они увидели видео, как собака умеет делать какой-то трюк. Все, им нужен трюк здесь и сейчас. Так не будет. Трюки, любые команды нужно наращивать. Мы научились делать дома, начинаем выходить на улицу, начинаем идти к собачьим площадкам, начинаем идти возле спортивных площадок все делать, возле детских площадок, чтобы собака умела делать трюк, команду в любых условиях. И не нужно делать все сразу, постепенно, поочередно, опираясь на нашу жизнь, на то, что нам важно. Потому что если у нас есть в доме дети, и нам нужно в первую очередь, чтобы собака не боялась детей, лучше заняться этим, нежели тем, чтобы собака у нас там ездила в общественном транспорте, если мы на нем, например, вообще никогда не ездим. То есть тут важно именно опираться на себя. Ну и, конечно, очень часто люди, они даже не знают о том, что нужно учитывать здоровье и физиологическое развитие собаки. Когда начинают учить зайков, сусликов в 4 месяца на скользком полу абсолютно нельзя так делать, потому что у собак еще не окрепшие суставы, не окрепшие кости. Все вот такие сложные трюки на опорно-двигательный аппарат, который воздействует, мы учим после закрытия зон роста собаки. Это после 9, даже года, некоторых пород это после 1.5 лет. Поэтому обязательно еще важно следить за условиями жизни нашей собаки. Многие любят убрать ковры из дома, чтобы собака на них не ходила в туалет. Но это неправильно, потому что, опять же таки, опорно-двигательный аппарат только формируется. Чем более неустойчива поверхность, в которой живет собака, тем больше нагрузки на собачий организм идет.
1: Интересно, такого никогда не слышала. Хотя на самом деле, да, и аллергии боятся, что шерсть будет оставаться, да. И грязь будет оставаться. У меня бы тоже, наверное, была первая мысль убрать ковры.
0: Да.
1: Скажите, а какие есть основные принципы воспитания собак? То есть тут какая-то строгость, настойчивость. Как вообще стоит относиться к физическим наказаниям? Это табу или есть моменты, когда это нужно?
0: Физическое наказание – любимая тема, наверное, всех, потому что все ведут споры о том, можно или нельзя, когда можно. Я считаю, что только через специалиста. Изначально мы дрессируем собаку на положительном подкреплении, то есть объясняем, ты делаешь так, ты получаешь что-то положительное, мою похвалу, мои поглаживания, вкусняшку. А потом уже, если ты что-то не делаешь, ты можешь получить какое-то наказание. Наказание для каждой собаки подбирается индивидуально. То есть лучше это делать со специалистом, чтобы не нанести излишнего вреда нашей собаке, чтобы собака потом не загналась в стресс, не начала, наоборот, нас бояться, пугаться. Мы можем усугубить ситуацию таким образом. Поэтому считается, что положительный принцип подкрепления – это правильный выбор для любой собаки. А положительное подкрепление может быть что угодно. Игрушка, разрешение пойти погулять, вкусняшка для нашей собаки. Именно главное, чтобы это было для нашей собаки. Потому что мы не слушаем соседку, у которой «Ой, мой рыбу ест». Нет, мы выбираем подход именно для нашей собаки.
1: А еще вот что можно напомнить владельцам. Это вот мы уже не раз обозначили то, что постепенность, то, что нужно собаке, с собакой точнее понимать, но то, что это не человек. Иногда люди с первого раза не понимают, что уже говорить о животном. То есть, что нужно обязательно запастись терпением. И если человек понимает, что собака, ну, не слушается, какой стоит владельцу сделать вывод? Это его осечка, либо, вот к чему я веду, как собаки вообще понимают человека и могут ли они специально хитрить, специально прикинуться тем, что не понимают, или как-то отомстить за жестокое обращение, или испытывать стыд за вот какой-то свой косячок. То есть есть ли у них такие сложные эмоции, и если вот человек, владелец, сталкивается с тем, что не понимает его собака, это проблема в нем, или стоит присмотреться к собаке? Может, у нее глаза какие-то хитрые, на что-то задумала.
0: Собаки у нас действительно понимающие. Они могут понять, когда хозяин, например, перестал обращать внимание на свою собаку. Вот мы идем на прогулке, раз начали говорить по телефону. У нас собака в этот момент начинает заниматься абсолютной ерундой. Это говорит о том, что нас собака читает и прекрасно знает, что сейчас мы никак не сможем на собаку воздействовать, потому что обычно мы так и не делаем. Но если мы начнем включать дисциплину, Собака поймет, что за мной всегда следят, мне всегда не прощают какого-то моего плохого поведения, мне делают какое-то замечание, меня исправляют, значит, мой хозяин, человек, который ведет меня сейчас на поводке, он за мной всегда следит, и мне нужно вести себя хорошо. Если мы собаку, бывает, ругаем, и у нас собака потом начинает писать, где не положено, например, что часто бывает, это, конечно, нюанс, потому что собака, скорее всего, испытывает стресс, и таким образом она его демонстрирует. Но мы начинаем думать, что нам собака мстит, и начинаем еще больше агрессивно себя вести с собакой. Но если мы замечаем, что у нашей собаки появились какие-то проблемы поведения, или в момент собака нас начала как-то выводить на эмоции, в первую очередь нам нужно вернуться в спокойное состояние, выдохнуть, подумать, что сейчас произошло, да, что было, какая ситуация, почему она произошла. Потому что я сейчас там не сказал собаке пойти туда, или я сейчас не остановил собаку, или я не доработал какое-то поведение с собакой, да, чтобы собака, например, не лаяла на других собак. Я не отошел подальше, я не усадил собаку, а я просто пошел дальше, видя, что впереди идет собака, и наша собака сорвалась. Значит, здесь была наша проблема и наша вина. Но если мы видим, что, например, мы хотим вывести собаку в туалет, ну, подожди еще чуть-чуть, я сейчас доработаю, а собака уже сидит, скулит возле двери, ну, кажется, что это проблема собаки. На самом деле, это наша проблема, потому что это наша ответственность. Мы завели собаку, и мы взяли за нее ответственность. Поэтому я считаю, что любое поведение, которое происходит от собаки, это поведение, которое либо закрепил, либо не отработал хозяин, но это все... Это естественное поведение собаки. Собаки так себя ведут. А то, что хозяин уже дальше делает с этим поведением, это ответственность хозяина.
1: Вот если произошла какая-то вот порча имущества, и, ну, может быть, изменится какое-то поведение собаки, вот, естественно, человек будет думать в пользу того, что ей стыдно. То есть она там не будет отзываться, будет вот так вот смотреть немножко из-под лба, ну, или где-то заныкается. Вот ободрала на обои, сидит где-то, ныкается. Как в этой ситуации стоит поступить хозяину? То есть правильно ли будет, вот, что называется, тыкать в морду ее вот этой вот шкоде? Или как следует поступить? И тогда можно действительно это назвать, то, что, ну, вот собаке стыдно, но она же изменила свое поведение после того, как сделала, что явно нельзя.
0: Считается, что собаки не испытывают стыд, а они могут подстраиваться под нас. Если мы приходим и видим оборванные обои, ну, нет смысла ругать за то, что уже произошло, потому что собаки это не связывают. Угу. Вот факт, мы поругали собаку, и собака начинает показывать сигналы подчинения, которые они показывают обычно и другим своим сородичам. Они прижимают ушки,
1: виноватый взгляд,
0: да, как мы это называем. И мы такие, блин, ну что ж ты, эх. И собака понимает, после этого поведения меня больше не ругают, на меня не оказывает никакой стресс владелец. И она начинает делать так постоянно. Угу. Если она видит, что хозяин недовольный, либо идет ее ругать, она начинает показывать симптомы подчинения. Угу. Все. Вот так работает поведение. Собака просто понимает, когда какое поведение нужно проявить. Поэтому если мы пришли, а дома лужа, дома сорваны обои или погрызен плинтус, мы идем в строительный и покупаем новые обои, новый плинтус. Вот и все. И думаем, из-за чего произошло. То есть собаке было скучно, у собаки было недостаточно игрушек, собака не обучена оставаться одна дома, мы задержались. У всего поведения есть причина.
1: И уже тогда мы возвращаемся к тому, что мы обозначили, либо уже конкретно работаем с проблемой, что ей скучно, она не может оставаться одна, и уже конкретно разбираем по полочкам, но не тыкаем мордой в лужу.
0: Все верно.
1: Какой же вообще существует идеальный возраст для воспитания? И есть ли он? Когда вот стоит начинать? Бывает ли поздно, когда уже собака становится необучаемой, неуправляемой? То есть можно сказать, что вот, условно говоря, 10-летнюю собаку уже ничему нельзя научить?
0: Чем меньше собака по возрасту, тем проще ее обучить, потому что она чистый лист, она не знает ничего. Она не придумала себе еще какого-то своего поведения. Она будет делать только то, что мы ей будем говорить. И, конечно, в более раннем возрасте собака более гибкая. Когда у нас собака становится постарше, и мы замечаем, что вот, ну, есть проблема, но все-таки хочу ее решить, собаке уже 6 лет, ну вот хочу сейчас решить. С удовольствием мы поработаем с этой проблемой, приходите, будем решать, но проблема будет решаться дольше. У собаки есть многолетний опыт, когда она делала по-своему, как она хотела. И тут нам нужно, ну, где-то сломать вот это поведение и много-много раз за разом в день объяснять собаке, вот теперь ты ведешь себя вот так. Здесь ты будешь делать так и не иначе. Собака начинает это принимать. Но если случится так, что мы потом забудем сказать ей команду или забудем, что у нас теперь новое поведение, собака понимает, что ага, значит, все-таки иногда я могу вести себя так, как я хочу. И она будет настырнее пытаться это делать и проявить себя. Есть собаки более легкие по темпераменту, есть более тяжелые, то есть те, кто будут прям до конца гнуть свою линию. С такими собаками, конечно, сложнее работать и эмоциональнее сложнее. А есть собаки, которые быстро подчиняются и принимают как бы любые правила игры, а с ними, конечно, работать полегче.
1: То есть в целом, если мы понимаем, что момент упущен, не стоит забивать и дальше, и вообще не обращаться к специалисту, то есть стоит понимать, что в целом время и труд все перетрут.
0: Конечно, вот эта история, что «ой, ну мы уже 6 лет», нет, приходите, будем заниматься и все, и поменяем.
1: А как же выбрать тогда специалиста, который поможет, если возникают совсем разные трудности? То есть я подозреваю, что могут там быть совсем специфические. Вот мы обозначили самую популярную, может быть, есть какие-то очень необычные обращения. Как тогда вот человеку выбрать специалиста, который подружится с животным, поможет?
0: Часто люди выбирают себе специалиста, исходя из того, либо какой у специалиста опыт, либо где он работал, с какими собаками, да, кто-то в ведомствах работает, например, либо какие породы у собак, у специалиста. То есть, например, ко мне обращаются чаще владельцы именно маленьких собак, потому что у меня у самой Джек Рассел, у меня ливретка. И, кстати, много Джек Расселов ко мне приходит именно потому, что у вас тоже наша порода. Как mm-hmm. будто бы ты близкий по духу человек, и ты понимаешь боль человека, который к тебе пришел. Также есть люди, которые хотят заниматься, например, специальной нормативной дрессировкой, да, кинологическими видами спорта. То им, конечно, нужно идти к специальному человеку, да, кинологу, который занимается вот этой узкой направленностью. Потому что если прийти, например, ко мне и сказать, что я хочу, чтобы моя собака умела искать вещества, это вообще не моя практика. Это нужно идти к специалистам, это к другим кинологам. И, конечно, я отправлю, я не буду говорить, что ну да, я это умею, у меня нет опыта. Я это умею, но у меня нет опыта, поэтому сходите, пожалуйста, вот я вам дам контакты. Это будет так, и это будет честно. Потому что если еще момент, вы пришли к специалисту, и вам специалист ну, не ложится по каким-то моральным качествам, не ложится он вам по духу, не надо сквозь зубы идти, потому что нужно идти на занятия в удовольствие. Нам тяжело и так на занятии с собакой своей справиться. Нам тяжело сложить в голове мысли, что нам нужно делать с собакой в будущем. И если нас еще давит человек, который рядом с нами, не надо работать с этим человеком. Выбирайте человека по духу.
1: А может ли собаке не понравиться кинолог?
0: Бывает такое, но это какое-то исключение из правил. Некоторые собаки как будто бы чувствуют людей. Вот есть такое. Но иногда собаки ведут себя как-то не так рядом со специалистом, потому что специалист пахнет разными собаками.
1: Угу.
0: И ты приходишь к собаке домой, и собака думает, боже, тебя воняет и этим, и этим, и этим. Господи, ты кто такой? И некоторые собаки пугаются этого запаха, то есть слишком им настырно. Они могут начать лаять. Кто-то пугается и уходит. А с некоторым клиентом я предлагаю, говорю, давайте я встречусь с вами в следующий раз, там переоденусь, надену все чистенько и приду. И да, собаки действительно могут поменять свое поведение.
1: А могут еще собаки необычно себя вести, потому что кинолог их заставляет что-то делать, что им не хочется. А хозяин добренький, он все позволял. Он позволял и на кухне вкусняшку украсть, и на диване посидеть, а кинолог уже не побалуешься.
0: Обычно, наоборот, собаки любят работать с кинологом, потому что кинолог, он четкий, понятный, ясный, с ним все предсказуемо. Угу. А когда ситуация предсказуемая, собаке, наоборот, легче работать, потому что она знает, что все будет. Никто ее резко не дернет, никто на нее резко не крикнет, все только по причине. И обычно у кинолога всегда какая-то вкусняшка, и кинологи обычно эмоциональные, потому что собаку нужно хвалить эмоционально, и кинолог заинтересован в том, чтобы собака вела себя хорошо, поэтому часто собаки, наоборот, любят кинологов, и они такие, о, привет, ты пришел, давай-давай, где еда?
1: Давайте в завершение программы затронем еще такую важную тему, как социализация собаки с разными членами семьи, как четырехлапыми, так и другими, и людьми, и маленькими детьми, другими животными. Вот я, кстати, слышала мнение, то, что вот котика сложнее социализировать даже не с собакой, а с другими котами. Вот как у собак это происходит? Правда ли, что кошки и собаки не дружат в одной квартире? Или, может быть, сложность больше возникнуть с другими собаками? С детьми.
0: Тут как бы зависит все от того, какая у нас собака, какой у нее темперамент. Uh-huh. Есть собаки, которые... Заходите все. Все. Коты, собаки, люди, свиньи. Все. Всех приму, всех обниму.
1: Ретривер какой-то.
0: А есть собаки, которые... Кто? носовой мой контроль, сюда подойди, пожалуйста. Угу. А, конечно, если у нас собака всех принимает, то тут вопросов обычно не бывает. Тут все хорошо. Если у нас собака тревожная, и она, наоборот, испытывает стресс, переживания и боится новых членов семьи, например, или нового питомца, которого мы хотим привезти домой, то тут нам нужно знакомить собаку по чуть-чуть с разными такими объектами. Если мы хотим завести собаку, то нам нужно знакомить нашу собаку со щенками, у знакомых искать, возможно, ездить на знакомство со щенком, в зависимости тоже, какого возраста щенок, потому что иногда не все разрешают из-за прививок. Вот. Но обычно говорят, что собак нужно знакомить на нейтральной территории, когда территория как бы не считается для собаки своей. То есть собака уже, ну вот я гуляю и гуляю, о, другая собака, ну давай познакомимся. И все будет в порядке, скорее всего. Потому что если мы приносим или ребенка, да, или нового питомца домой, то собака уже изначально с посылом, что это мой дом, это моя территория, кто здесь. Все-таки есть у собак вот эти охранные качества, да, если где-то в глубине, глубине, глубине, но они где-то могут проявиться. Поэтому лучше знакомить всех на нейтральной территории, либо приводить собаку уже после появления нового члена семьи дома.
1: Но в целом мы уже с вами, ну, как в завершении программы хочется сказать, что никаких неисправимых ситуаций нет, если вы заметили, что ну, собачка стала себе позволять немножко больше, чем ей следовало, или немножко. Стоит обратиться к специалисту, вам помогут и все исправят.
0: Все верно.
1: На сегодня это все. В гостях у меня была кинолог Ульяна Валуйко. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 8-10. Днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
4: Прогноз погоды представляет «Бетера».
5: Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш,
6: я с вами.
5: Ювентус.
7: Это наш сезон.
5: Илья, Леша, Егор.
8: Мы готовы.
5: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с тебя.
9: Сайт «Ген.май». Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня. Ей 27, она хорошо зарабатывала, жила отдельно и каждый месяц переводила маме деньги. Но когда мама говорила: «Я тебя одна растила, я столько для тебя сделала», Аня сразу чувствовала себя виноватой, даже если в тот день она ничего плохого не сделала.
3: Но мама действительно могла много для нее сделать.
2: Конечно, и благодарность за это нормальное чувство, но благодарность и долг не одно и то же.
3: А где между ними граница?
2: Благодарность звучит примерно так: «Я помню, что ты для меня сделала, и мне хочется ответить тебе добром». А долг иначе: «Ты столько для меня сделала, значит, теперь я обязана жить так, как ты хочешь». И вот здесь отношения начинают меняться. Аня отказывается от поездки, потому что мама одна, ей будет обидно. Покупает не то, что хочет, а то, что считает правильным для хорошей дочери. А когда мама недовольна, Аня думает: «Наверное, я недостаточно отплатила».
3: Но разве ребенок может вообще отплатить родителям за детство?
2: Вот в этом и проблема. Забота о ребенке – это ответственность взрослого, а не кредит, который ребенок должен когда-нибудь погасить. Ребенок не подписывал договор: «Ты меня вырастешь, а я потом отдам тебе всю свою жизнь».
3: Звучит жестко. А если родитель говорит: «После всего, что я для тебя сделала»?
2: За этими словами не только претензия, но и потребность. Мне важно чувствовать, что я тебе нужна. Но удовлетворять эту потребность ценой собственной жизни не обязательно. Можно любить маму и не соглашаться с ней. Можно быть благодарным и выбирать свою профессию. Можно помогать родителям и иметь свои планы.
3: То есть взрослому ребенку не нужно возвращать родителям детство?
2: Нет, его невозможно вернуть и не нужно. Пожалуй, самый здоровый ответ на родительскую заботу – не прожить жизнь в вечной расплате, а однажды стать самостоятельным человеком. Потому что если любовь превращается в счет, который постоянно предъявляют к оплате, это уже не благодарность, это долг. А у любви не должно быть срока погашения.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета.
0: А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. За первые 9 месяцев года в Минске заселили свыше 400 арендных и 150 социальных квартир из государственного жилфонда. При этом почти 100 арендных помещений предоставили гражданам по указу, который позволяет сделать ремонт за свой счет с освобождением от платы за пользование жильем. Доступное арендное жилье и места в общежитиях помогают обеспечивать кадрами ключевые городские отрасли. Скоростной поезд со станции Минск-Пассажирский в Национальный аэропорт Минск планируют запустить в 2028-2029 годах. Маршрут пройдет через Городище и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень». Общая протяженность участка составит 41 километр. Ориентировочное время поездки от центра Минска до аэропорта около получаса. В Беларуси в среду подорожает топливо. Стоимость всех марок бензина и дизеля увеличится на 1 копейку. По информации Белнефтехима, литр 92-го будет стоить 2 рубля 62 копейки, 95-й и дизельное топливо 2,72, а за 98-й придется отдать 2 рубля 94 копейки. В предыдущий раз цены на топливо в Беларуси менялись в конце августа. Тогда литр бензина и дизтоплива также подорожал на 1 копейку. В этом году крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене привлек беспрецедентное количество гостей. Согласно официальным данным городской администрации, мероприятие, которое открылось 19 сентября и завершилось 4 октября, посетили около 7 400 000 человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю праздника. Если страны окончательно откажутся от перевода часов, ученые рекомендуют оставить зимнее время. Такой режим лучше согласуется с биологическими часами человека. Постоянное летнее время сдвигает зимний рассвет еще на час позже. Из-за нехватки утреннего света может ухудшаться сон и настроение, а у некоторых людей повышается риск сезонной депрессии. Особенно это важно для детей и подростков, которым сложно высыпаться из-за раннего начала учебы. Это были заключительные на сегодня новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 8-10. Днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Прогноз погоды представляет Бетера.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
5: я с вами.
4: Ювентус.
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор.
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 8-10. И днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с тебя.
7: Сайт «Лен.май». Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: программы. Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
1: Реклама. Радиус FM.

0: автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Мировой топливный рынок сейчас буквально штормит. В США и Европе ценники на АЗС бьют рекорд за рекордом. Да и в соседней России бензин с начала года заметно подорожал. На этом фоне Беларусь выглядит настоящим островком спокойствия и безопасности. Мы уже привыкли, что если цены у нас растут, то плавно и всего на одну копейку. Но долетит ли мировой ценовой шторм для наших заправок, сейчас расскажу.
0: Рули легко.
2: Главная причина нашего спокойствия – это обособленность рынка. Сейчас он закрыт от влияния Запада, поэтому прямые скачки цен на топливо на нас почти не действуют. Однако, если нефть в мире совершит гигантский скачок, скажем, подскочит к Рождеству до $150 за баррель, держать ценники на месте нам уже не удастся. Куда сильнее на нас давит ситуация в России, с которой мы связаны. Если у соседей продолжится рост цен и возникнет дефицит предложения, то это ударит и по нашему рынку. Но тут у Беларуси есть отличный запас. 2 завода и пара миллионов тонн добываемой собственной нефти в год. Плюс не стоит забывать про союзные договоренности в энергетике. Так как же понять, что давление на ценники стало критическим? Эксперты советуют просто внимательно следить за табло на АЗС. Да, все просто понятно, как будто бы. Первый сигнал – это если привычное подорожание на копейку станет происходить гораздо чаще. Второй и более серьезный звоночек – это если шаг повышения изменится и бензин начнет дорожать сразу на 5 или 10 копеек за раз, что очень серьезно. Так что не забывай включать поворотники, смотреть по сторонам и вовремя следить за ценами. С тобой была Олеся Матусевич. Пока!
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер утром и днем порывистый, местами по северу до сильного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. В Витебске ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 18-20 выше 0. В Могилеве и Гродно ночью 10-12 тепла, днем 18-20 градусов. В Бресте ночью плюс 8-10. Днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: рекламы. В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Вчера в подворотне хулиганы избили оптимиста Виталика до полужизни.
2: Нормально.
3: Хорошо.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: На моей луне только звезды хором падают на горы.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: Чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкали Хьюгел, Имейл Энджел и Ультра Нейт. I'm moving to the sun. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Ну и первое место у The Bowser. Magnetti. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебя.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

кто взрывает мировые чарты, кто забирает главные награды, женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер порывистый, местами до сильного. Днем в Минске и Витебске плюс 16-18. В Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла. В Бресте 20-22 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.